0: если повезет. Надо валить за границу сектора, не то мигом дело пришьют. Че, дар речи потерял? Как понял-то?
1: Понял. Не пытаясь перекричать дождь, подтвердил Совер. Буду через 10 минут. Ублюдок.
0: Совсем охренел,
1: хохотнул Эд. Сойер знал это. Вспомнил, как и остальных обитателей летающего притона контрабандистов.
0: И не молчи, а то, может, не знали, что и думать.
1: Не думай, Эд. Не твое. Дождь превращал все вокруг в грязь, размывая кислотные лужицы. Вздыбленные стеклянные волны под дюзами крейсера с замшелой готической надписью «Аштарет» создавали маскировку не только подонкам, что ждали Сойера впереди, но и тем, кто следовал за ним, копируя его форму и походку. Перед ними маячил кусок ароматной добычи, а из выпустившей трап светящейся коробки впереди приятные запахи были еще сильнее. Охранная система контрабандистов пребывала в смятении. Из странного призрачного отряда никто не подходил под критерии живых людей, представителей корпорации или коллег по опасному бизнесу. И все же система отправила экипажу запоздалый сигнал. Сойер был готов. Сначала велел боту защищать ценный металлический бокс с его именем на крышке, затем бросил приманку на верхнюю ступень трапа. Первым на нее купился Эд. Вторым — самый крупный паук. Сойер прикинул: часа точно хватит.

0: Натурально такие!»
1: С жаром воскликнул Паша, выставляя вперед свои маленькие костистые кулачки.
0: «Башка, как у теленка, а от самой зверюги...»
1: 100 кило!» — хором добавили мужики. Кто-то разлил по захватанным рюмкам остатки коньяка. Коньяк был свойский. Теща Гриша Малахонина делала. Красила самогон сжженным сахаром. Красили и другие, но Гришкина теща имела секрет. К своему коньяку добавляла шоколаду. И оттого тещенка шла легко, бархатным огнем разливалась в груди. Пашка крякнул. Не то от досады, не то от удовольствия, так славно пошло тещина карамельная, и ухватил узловатыми пальцами из эмалированного блюда голову судака. Костей меньше. Широким ногтем зацепил мясо с рыбьей щеки. Пашка не стал отвечать на подначку. А если и обиделся, то самую малость. Ну, верно врал, как на то рыбак. Правдивому удача леску рвет. А Пашка 100 кило был рыбак знатный. Тем жил, тем промышлял, тем кормился. И потому, как дело свое знал крепко, врал Пашка словно по писаному. Понятно, смеялись мужики. Пашка 100 кило, Пашка 100. Только слушать под свежую уху пьяненького Пашку собирались все. Бабам это развлечение не дозволялось, уж больно солоны были порой Пашкины истории. Зато в прошлом году писатель из города приезжал, записывал, да понял, что ему по Пашкиному не суметь. Простился с поцелуями. Знать, карамельное крепко оказалось на изнеженное городское нутро. И даже, говорят, пропечатал пару Пашкиных историй, что поделикатнее в газете. Но Пашка не загордился. Ежели просил, то байку не отказывался. Скажет только: «Давай, братец, наливай 100, чтоб языку байчей ходилось». И врал, и удил, как прежде. Да что скрывать, и браконьерил помаленьку, и 100 ставил, и с пауком на косу ходил. Не было в этом ничего необычного. Кто из мужиков не выглядывал в окошечко с биноклем, когда по озеру катер рыбнадзора пойдет? Чудо было в том, что Пашка 100 кило пустым не возвращался. Казалось, сядет с удочкой 100 на край ближайшей лужи, и то лаврушки или окуньков наловит. Был Пашка невелик ростом, худ и рыж, как сосновая щепка. И в его глазах, некогда голубых, а нынче выцветших на солнце до серебристо-серого, плескалась мальком искорка смеха. Словно бы говоря: «Брешу, как есть брешу! И дурак же ты, батюшка, коль всему веришь!» «Павло!» — протянул просительно Генка, глядя, как 100 кило, насупившись, выбирает кости из полосатой спинки вареного окуня, аккуратно откладывая в сторону красные перышки.
0: «Ну, Павло, расскажи про озерную бабу!»
1: Мужики прыснули, не дожидаясь ответа рассказчика. Пашка поднял голову, медленно обсосал пальцы, выдерживая паузу. Да только ответ уже плясал серебряными искорками в его глазах.
0: «Значит, так», — наконец вымолвил он степенно. «Про озерную бабу хотите?»
1: Мужики согласно загалдели.
0: «Было то в том годе»,
1: — медленно, словно припоминая, начал Пашка, хотя каждый из сидящих за столом слыхал эту байку уже 100 раз.
0: Или в позатом, помнится, по ранней весне, а может и по поздней осени. Помню, берег по закромке уже литком обметало. И этак иду я по тому литку, хрусь-хрусь, и думаю, отчего это окунь у нас под старой ивой на желтого твистера лучше берет, чем на белого? Или то я летом думал, а тут думаю, что надо бы мотнуться мне в город, прикупить кое-чего, и вдруг слышу, будто хихикает кто, и словно бы рыба большая хвостом по воде плещет».
1: Мужики замерли, не донеся до ртов приготовленные 100 грамм. Озерную бабу всегда слушали так, с налитыми до краев рюмками, готовы в любую минуту отозваться на обыкновенное Пашкино:
0: «Ну, братцы, за озерную бабу, чтоб жирнее ходила!»
1: Дружным выдохом и опрокинуть карамельное в рот. Один Гришка интересничал. Не давал виду, что, как и все, верит в зеленую, озерную девку, рыбацкую удачу. А потому, как заводил Пашка свою шарманку, Гришка так и норовил найти повод, чтобы прервать рассказчика. Вот и теперь, сбродив за перегородку в маленькую Пашкину кухню, Малахонин замер в дверях, выжидая случая. Это давно уж было чем-то вроде игры, и Пашка нарочито медленно и распевно рассказывал свои истории, чтобы дать Гришке шанс оборвать его на самом интересном. В том была соль.
2: Вот, значит, ныряю я под иву и не рассчитал. Цепанул с Настью за ветку и слышу за спиной у меня голос чистоты необычайной. «Что, — говорит батюшка, — попался?» Оборачиваюсь и вижу, как есть она. Баба озерная, глазища зеленые и патлы до самой воды зеленущие, и натуры при ней.
1: Пашка растопырил пальцы, словно стараясь удержать в воздухе две невидимые, но увесистые дыни.
3: «Сто кило?»
1: — лукаво спросил кто-то. Павел открыл было рот срезать шутника, да не успел.
2: «Паш!»
1: — ловко вклинился Гришка.
2: «Что это у тебя холодильник пустой? Про бабу травишь, а закуски на столе нема».
1: «Обожди, мужики!» — подмигнул Пашка и потрусил в кухню. Это тоже был ритуал, потому как всю историю про зеленую полагалось держать рюмки в лед. А кто на стол опустит, тому в году удачи не будет, проще удочки через колено переломить. Пашка не торопился. Открыл холодильник, подсокал языком.
2: «Это что у тебя за бадья?» — бросил Гришка. «На весь холодильник одна кастрюля и та...»
1: «Подкормка», — отозвался Пашка.
2: «Не прикормишь — не поймаешь». «Не иначе озерную девку ты на отрубе поймал», — усмехнулся Гришка.
1: За столом кто-то гоготнул.
2: «Девки, Гриша, на отрубя не идут»,
1: — наставительно проговорил Пашка так, чтобы было слышно за перегородкой.
2: «Девки на сено идут. А уж там у кого какая уда».
1: Тут уж за столом загоготали все. Пашка оттеснил посрамленного Гришу от холодильника, выдвинул лоток для овощей, достал черный пакет
4: и едва развязал его, как у всех зашелся дух, а рот наполнился слюной.
2: «А зато, Гриня, что ты такой любознательный, вот тебе закусь»,
1: — ласково утешая противника, проговорил Пашка.
2: «Жалую тебе судака моего личного копчения, чтобы язык проглотить и нового не отращивать».
1: Судак, здоровенный, больше локтя длиной, бронзовый, осторожно лег на блюдо. И обиженный Гришка принялся ломать его, увязая пальцами в душистом, сочащемся золотым жирком мясе.
5: «А что, мужики?»
1: — проговорил Пашка весело, понимая, что уж теперь не время для сказок. От судачьего духа рюмки так и льнули к губам, но мужики мужественно сглатывали, ждали.
5: «А не выпить ли нам за озерную бабу, чтоб жирней ходила?»
1: Разошлись поздно, но не так, чтобы пьяные. Чуть навеселе. Уговорились в половине пятого у запруды с удочками. Только Пашка был уверен, что Ваську и Мишу маленького можно не ждать. Плох тот рыбак, что меры не знает. Павел сгреб со стола грязную посуду в таз, отнес на кухню за занавеску и только собрался прилечь, как кто-то осторожно постучал в ставень.
2: «Кто?»
1: — спросил хозяин неласково. Мало ли шантропы по ночам в деревне лазает.
6: «Олег!»
1: — отозвались из-за окна.
6: «Олег Воеводин, дядь Паш! Помнишь?»
1: «Как не помнить? Городской писатель. Слабенький до тещенки и жадный до баек». Пашка открыл дверь, впуская гостя. Но тот оказался не один. Следом за Олегом в дверь бочком проскользнула девушка. Черненькая и вертлявая. Пашка таких не любил.
7: «Заходите, гости дорогие. Заплутали или по делу?» —
1: сонно проворчал он, гадая, зачем притащил писатель в деревню свою городскую воблу. Уж не ради Пашкиных баек. Потому как девки, особенно этой... Пашка брезгливо отошел, пропуская гостей в прихожую. Ничего рассказывать не станет.
7: «Да мы с шестичасового автобуса, дядь Паш, пешком вот...» —
1: радостно сообщил Олег, будто надеясь, что хозяин дома тотчас откроет объятия и заключит в них блудного сына.
7: «А это Яна, моя невеста».
1: Писатель замялся, ожидая реакции.
8: «Поздравляю!» —
1: буркнул Пашка, понимая, что теперь от непрошенных гостей ему никак не отделаться. «К Малахонинам бы их свести. Наверное, спят все».
8: Олежек мне столько о вас рассказывал. Какие места тут у вас красивые, какие люди!»
4: Начала черненькая Яна высоким и резким, каким-то птичьим голосом, и Пашка окончательно уверился. «Гадкая девка!» Сердито сопя постелил гостям в средний, прикрыл дверь, постоял, послушал, как они вполголоса переговариваются, планы строят. А как смолкли, тихо прошел в кухню, взял из холодильника кастрюлю с прикормом и, накинув зеленый брезентовый плащ, нырнул с порога в глухую темноту ночи. Луна выставила из-за плотного сизого облака желтый плавничок, и озеро осветилось волшебным, мертвенно-бледным светом, мысками врезавшимися в истинно черное. Пашка поставил кастрюлю на песок, оглянулся и прислушался. Слушал долго. Не шевелясь, не поворачивая коротко стриженной рыжей головы, над озером было тихо. Где-то далеко плескало по воде позднее весло, но там, за поворотом. И этот далекий плеск далеко катился по зеркальной глади. Урони хоть слово, и оно тотчас разбежится над озером тысячу хрустальных бусин, и хоть одна да ударится о берег у самых ног Пашки. «Хорошо, что третьего дня отвел писателя с его заморышем к Малахониным», — думал Павел. «А то спасу не стало от этой девки. Трещит ты, трещит. Места где красивые, сказочные. Фольклористка, баечница. Фу. Много ли баек соберешь, если рта не закрываешь? Можно бы и поскромнее быть, других послушать. А умеючи слушать, много узнать можно». Пашка слушать умел. Он застыл над озером, ловя неторопливый шепот волн.
9: «Валя!»
4: — наконец позвал он негромко.
9: «Валь, Валь, Валь!»
4: И снова прислушался. Добрых 5 минут или около того ничего не менялось. Волны мерно шуршали у ног Пашки, качая длинные ветки ивы, опустившие зеленые, искристые в лунном свете блесны листьев в черную воду. Но вскоре послышался плеск, а следом кто-то зафыркал, словно отплевываясь, и вот из-под листвы вынырнула широкая змеиная голова, большая, не в пример больше Пашкиной. А следом неловко вывалилась на берег на коротких крокодильих ногах длинное чешуйчатое тело.
9: «Валя!»
4: Пашка нагнулся, потрепал чудовище по скользкой голове. Валя прикрыла глаза кожистыми нижними веками, зажмурилась от удовольствия.
9: «А я тебе печеницы принес», — заворковал Пашка, доставая из кармана гостинец. Валя принялась извиваться всем длинным телом, ожидая лакомства и от нетерпения пошлепывая по заплеску разлапистым хвостовым плавником. Ловко подхватила печенье на лету, на мгновение обнажив несколько рядов мелких белых зубов.
4: Пашка поставил перед ней кастрюлю, и Валя тотчас сунула в нее голову, захлюпала под кормкой.
9: «Ешь, ешь!»
4: Павел присел на камень, задумчиво глядя на разлитый по воде лунный блеск.
8: «Давеча опять к туристам ходила», —
4: прервал его мысли тихий женский голос. Катя села рядом с ним на песок, укрыв наготу длинными зелеными волосами.
8: «Растет наша Валя, дядь Паш», —
4: сказала она обеспокоенно.
8: «Вон уж в ней
9: 100 кило,
4: — невесело пошутил Пашка.
8: «Да какое там?»
4: — отмахнулась Катя, запустила в песок перепончатые пальцы, ища камешек, кинуть в воду, разогнать безмятежных лунных зайчиков.
8: «Вчера под самые палатки залезла. Хлеб у туристов поела на той стороне озера. Не могу я всякий раз морок наводить, как она безобразить примется».
9: «Тяжело тебе, Катя», — сострадательно пробормотал Павел, отвел от лица Кати изумрудные волосы, с жалостью глянул на запавшие щеки и жемчужные тени под большими водянисто-бирюзовыми глазами.
8: «Еще немного потерпи. Под лед уйдете, куда она от тебя денется? Зимовку у ельника готовь. Я присмотрю, чтобы вас не тревожили».
1: А по весне Валя к истокам пойдет, а там вверх по реке, вот и передохнешь.
9: Катя обняла руками плечи, так что чешуя на ее локтях и предплечьях вспыхнула серебром.
8: «Кабы мне еще русалочку, дядь Паш», —
9: просительно начала Катя.
8: «Я бы ее всему обучила, и не так тоскливо».
1: «И не думай»,
9: — Пашка погрозил пальцем. Катя опустила голову, снова завесив лицо волосами. Почувствовав его недовольство, Валя подняла голову из кастрюли, уставилась круглыми желтыми глазищами, и гневная складка между ржеватых Пашкиных бровей тотчас разгладилась.
5: «Поела?» — спросил Павел ласково.
9: Валя помотала головой, отряхивая остатки от рубей на песок. Сунулась под руку, почеши, мол. Пашка рассеянно почесал темную чешую, и Валя тотчас развернулась и с плюхом ушла в воду. А уже через мгновение вынырнула, фыркнув метрах в 15 от берега.
5: «Он как играет», — улыбнулся Пашка.
8: «Угу»,
9: — угрюмо отозвалась Катя.
8: «Да плещется. Увидит кто. Опять мне морочить».
9: Пашка приобнял русалку за плечи, прижал к груди, погладил по волосам.
1: «Бедная, бедная моя Катя».
9: Она приникла к нему, всхлипнула, готовясь заплакать.
1: «А топить все равно не дам», — продолжил он строго.
9: И Катя тотчас перестала всхлипывать, обиженно надулась.
1: «Хочешь, в деревню приходи. В колодце посидишь, послушаешь, как бабы будут песни петь».
8: «В прошлый раз ведром по голове ахнули, тоже мне веселье»,
9: — отозвалась Катя хмуро.
1: «Так кто в прошлый?» — усмехнулся Паша. «Я вчера сам в колодец мотор спустил. Прогресс. И никаких ведер».
8: «Ведром не тяпнет, так током», —
9: проворчала в полголоса Катя, поднимаясь и медленно заходя в воду.
8: «Сплыву кверху пузом и бегай по всему озеру сам за своей Валей».
9: Словно в ответ на ее слова, далеко, почти на самой середине озера, плеснула Валька, и белый лунный огонь вспыхнул на ее чешуйчатой спине. Катя пожала плечами, мол, «попомни мои слова».
1: «И что ты за брюзга?» — отозвался Павел.
8: «А то, может, искупаемся, а, дядь Паш?»
9: Вдруг предложила Катя, плеснула по воде перепончатой рукой.
8: «Уж больно ночь хороша, ласки охота».
9: Она улыбнулась тонкой русалочьей улыбкой, и Павел тотчас почувствовал, как с неудержимой силой потянула в воду, аж кости заломила.
1: «Поди к туристам, ласкайся!» — грозно ответил он. «Потом поморочишь, и дело с концом!»
8: «Скучный ты, дядь Паш!» — бросила Катя.
9: Зов ослаб, зеркало воды покрылось рябью.
8: «Тоска смертная!»
9: Катя бесшумно побрела по воде и вдруг взмахнула руками, плеснула и ушла вглубь озерного зеркала. Пашка остался сидеть, думая над ее словами. Ведь и вправду скучно девке. Тонут на озере редко, и не всякий русалочьей жизни захочет. Вот и мается одна, и свали ей тяжело. Может, пусть утащит кого. Хоть эту трещалку писателю ее не жаль, и скучно не будет. С такой не соскучишься. Только потом представилось Пашке, как поселится это писателево трепло в его озере, так плечи сами собой передернулись от отвращения.
8: «А-а-а!»
9: Крик разорвал тишину над озером. Пашка вскочил на ноги, путаясь в полах, сбросил плащ и легко нырнул в воду. До мыса было минут пять. Домчался за полторы, жадно хлопая жабрами. Дыхалки бы точно не хватило. Пока тут кролем-брасом дошлепаешь, можно и не успеть. И какого беса их понесло ночью на середину озера? Павел не любил туристов. Порой просто ненавидел, столько было хлопот от их племени. Раньше, когда берега озера были пустынные, редкий рыбак забирался так далеко, было проще. Скольких валь выкормил Пашка, и не сочтешь. И ни одна не пропала. Все шли по весне вверх по реке. Соблазнов было меньше. Что Вальке объяснишь, что опасно вылизывать консервные банки после туристов? Что если эти увидят, не побегут, скорее жахнут промеж глаз топориком или того гляди из двустволки? Что тогда? Как ей объяснишь, что не только ее убьют,
2: озеро умрет. Станут ездить чудовищ искать, лохнесскую вальку ловить на печеньку.
9: Вот и сейчас знать на печенье позарилась. Обертка по воде плывет. Пашка вынырнул в аккурат около лодки. Та накренилась, вот-вот черпнет. Парень упал на правую уключину, так что голова едва не в воде. Знать без сознания. А девчонка забилась в угол, орет и веслом по Валькиной голове лупит. И девчонка-то писателева Янка, чтоб ее. А Валька, дурная башка, знать, когда за печеньем прыгнула, зацепилась лапой. Тащит, верещит, а освободиться не может.
2: «Стой!»
9: — крикнул Паша, пытаясь ухватиться за бешено извивающуюся Валькину спину. Девушка вновь замахнулась веслом, Валька с усилием дернулась, и лодка, щедро зачерпнув воды, пошла на дно.
2: «Всего долю секунды!» «На одну долю секунды!» — подумалось Павлу, что, может, то и к лучшему. Будет компания Катьки, и тотчас стало стыдно. Не для того он здесь, чтобы позволить беде случиться.
9: Пашка подхватил обморочного писателяшку под подбородок. Черненькая девчонка барахталась сама, да только заметно повыбилась из сил, устала. Вот-вот в русалке. Пашка погреб к берегу. Успеть вытащить парня и вернуться за девчонкой. Внизу из глубины бился неслышный крик о помощи. Лодка тащила на дно глупую Вальку. И тут Пашка понял, что не успеет. Не успеет вернуться. Потопнет девка. И Вальке не жить, пока он тут засводовца.
2: «Знать иначе никак», —
9: тихо шепнул он. Повыше поднял голову и крикнул, но непривычным, чуть надтреснутым голосом. Раскатил над водным зеркалом глубоким густым басом. Тем, что когда-то собирал русалок со всего озера. Тем, что вызывал в засушливое лето бурю. Тем, что был слышнее самого большого монастырского колокола. И на этот зов тотчас проснулись в деревне, побежали с фонарями на берег, побежали со всей мочи. На такой зов иначе не бегут. Заворчали, закашляли лодочные моторы.
2: «Держись, девка!»
9: — крикнул Павел из последних сил бултыхающейся Янки, а сам, перехватив покрепче писателя, зажал ему пальцами нос и резко пошел на глубину. Полминуты есть, покуда не захлебнется. Оказалось, достаточно одного короткого рывка, чтобы Валька, свободная, со следами весла на лбу и повисшей, как плеть, лапой, но все же рванула вверх. За ней поплыл и Пашка. В лицо повеял ночной ветер, и легкие жадно хватанули воздуха. Перед глазами показались бледные ноги городской болтушки. Кто-то из мужиков втаскивал дуру в лодку.
2: «И этого!»
9: — хрипло крикнул Пашка, надеясь, что у Вальки хватило ума убраться подальше от винтов.
2: «Да близко не подходи! Веслами работай, мать твою!»

0: Спасенных потащили в дом к Малахониным. Хотели прихватить и Пашку, но тот махнул рукой, мол, дышусь, сам дойду, и тяжело повалился на песок возле ивы. Как только голоса затихли, из-под листвы выглянула Катя.
1: «Как?»
0: — только и выдохнул Павел.
2: «Вальки-то?»
0: — переспросила русалочка, сердито глядя на него.
2: «А что ей сделается? Не охромеет и поумнеет вряд ли».
1: «Сердишься?»
0: — прохрипел Пашка, стараясь подняться с песка.
2: «Много чести».
0: Катя, тихо ругаясь, подставила ему плечо.

0: доме было жарко, и народу набилось столько, что не вздохнуть. Гришка лучился радостью. Ради такого полдеревни собралось к Малахониным, и вторая половина, будь возможность, желала бы оказаться рядом со спасенными. Да дом не резиновый. Мокрый, завернутый в новое байковое одеяло, щедро выделенное из неприкосновенного запаса, писатель клацал зубами, стараясь влить в рот полстакана водки.
1: «Я водку не буду», — слабо запротестовала чернявая Яна.
2: «А я тебе дамского, и дамского», — ласково уговаривала хозяйка.
3: Забежала за занавеску, схватила за лавка банку вишневого варенья. Ловко открыла, бухнула пару ложек в банку с самогоном, размешала, налила в стакан.
4: «И дамского, только чтоб согреться», — заворковала она над девчонкой. «Оно легенькое».
3: Янка хлебнула, закашлялась до слез.
1: «Вот как есть!»
3: — продолжал писатель, лязгая зубами и вцепившись белыми пальцами в стакан.
1: «Чудовище громадное! Как из воды выпрыгнет! Вроде крокодила, только голова такая тупая, короткая, и глазище! Вот!»
3: Олег вытянул перед собой кулаки.
1: «Вот такие! Чистая правда, мужики! Чудовище у вас в озере живет!»
0: «Ты чай, братец, со страху опорошился?» — усмехнулся кто-то.
1: «Какой этот? Едва не помер!»
3: С обезоруживающей откровенностью признался тот.
1: «Громадина, чуть ли не...»
0: 100 кило!»
3: — бросил Паша из дверей. Он не стал ждать, пока стихнет смех. Пошел к себе. Уж больно день выдался суматошный. Выспаться бы надо. А завтра Катьке сказать, чтоб сходила за полночь под окошки к Малахониным. Надо было сразу этих двоих заморочить, да сил не было.
0: «Эй, Павло!»
3: Остановили его на крыльце мужики.
0: «Ты, говорят, писателя с девкой от озерного змея спас. Что, их за правду видел? На крокодила, говорят, похож».
3: «На судака похож», — отозвался Пашка устало. «На большого. Жор пошел. Рыбина, разыгравшись, из воды выпрыгнула. Девка хотела его веслом хлопнуть и своему же хакалю городскому по тыкве и приварила. Да так крепко, что едва дух не вышибло. Он на борт повалился, лодка черкнула. Хорошо, я на берег вышел. Прыгнул в лодку, погреб к ним. Только это дурище, как вылезать стало, так навалилось, что и мою лодку утопило. Вот и все чудище. А у страха мужики вот такие глаза». Пашка сжал перед собой два сухих маленьких кулачка. Мужики засмеялись, и страх постепенно начал таять в их глазах.
0: «Дело», — говорил Пашка. «Какие чудовища? Сколько лет на озере живем, никаких чудищ отродясь не видывали». «Павло!» — смеясь, крикнул кто-то вслед. «А велик ли судак-то был?»
3: Пашка усмехнулся, выждал паузу, развел ладони, словно держа в руках здоровенную судачью голову, но не ответил. Медленно побрел домой.

0: Ну, долго мне еще смотреть на вас, как цезарианский корнеплод на десятиногую псевдокаракатицу? Так, все замолчали, сели, включили технику. Что там у нас по плану, господа курсанты? Цезариана. Угу. Оказались мы там с Гробусом, когда шла большая охота на серых корсаров. Перед нашей командой поставили задачу найти одну из их баз, просто найти, ничего больше. Начальство строило какой-то хитрый план использования этой базы. Про сереньких вы уже знаете, проходили в общем курсе военной истории. Поиски базы, которая закопалась в пещерах на глубине километра этак в три, занятие весьма увлекательное. И вот вызывает нас с Гробусом высокое начальство и сообщает: мы должны немедленно стартовать на вторую орбитальную, а там нас ждут инструкции. Хорошо, мы стартовали. Не буду утомлять вас подробностями, ребятишки. Речь шла о доставке на Цезариану большого камнегрыза. Это такая штука размером с двухэтажный дом на семью из 20 человек. Камнегрыза удалось на время выпросить у вулканологов. То есть он проделывает ходы в грунте любой плотности и совершенно не боится адского жара. И он действительно был нужен, чтобы добраться до базы серых корсаров. Проклятая база явно имела несколько выходов на поверхность. Корсары могли затаиться прямо под штабом нашей разведки на пятиметровой глубине и сидеть там до часа икс. Задача перед нами стояла такая: изобразить двух сумасшедших вулканологов с кузы, принять груз, а груз в собранном виде, еще поди найди транспорт для перевозки, доставить на орбиту Цезарианы, а там его уже будет кому встретить. И лезем мы в большой информаторий искать сведения о выдающихся вулканологах. И находим мы там одного действительно потрясающего чудака с вот такущей бородой. Он ее, видите ли, на паре отрастил, бриться не собирается. А самое интересное, этот чудак сильно похож на Гробуса. У вулканолога была грива, не так чтобы львиная, у льва волосня гладкая и тяжелая. Представьте себе кубометр колючего пуха, пронизанного отдельными жесткими спиральками, торчащими во все стороны. Представили? Ну вот что-то такое. «Ты бы мог изобразить этого вулканолога, — говорю я. — Но как быть с волоснёй и бородой?» А он тычет пальцем в голокуб. «Там другая голова женская, я бы эту женщину не назвал красавицей даже за месячный отпуск на Эвелайне. Однако чем-то мне ее лицо знакомо. Я вглядываюсь и все яснее понимаю, что это моя родная бабушка».
1: С бабушкой такая история вышла. Она, родив и вырастив двух детей, потом понянчившись с тремя внуками, вдруг объявила, что мы ей до смерти надоели, а для полного счастья ей требуется еще одно высшее образование. И улетела. Правда, ко дню рождения каждый потомок получал подарок, но подробности о себе она не сообщала. Мы думали, забралась в какой-то засекреченный институт, а она в вулканологи подалась. Смотрим мы с Гробусом друг на друга, и в его глазах ужас, и в моих глазах ужас. Потому что мы все яснее понимаем, ему придется вживлять искусственные волосы, а мне... Ну, сами понимаете, мне требуется какой-нибудь шиньон, но это не все. Женское обмундирование тоже где-то нужно взять. Причем такое, чтобы возникал этот специфический дамский силуэт со всеми архитектурными деталями. В общем, решили так. Гробусу парик, мне два скафандра тети Мани.
0: «Ну, ребятишки, жаль, что вы тетю Маню не видели, много потеряли».
1: «Ну что, нашли?»
0: «Да, это она и есть».
1: Даже если бы для перевозки тети Мани нужно было строить специальный транспорт, он был бы построен. Она была не просто химиком высочайшего класса, не просто технологом пищевой промышленности с 40-летним стажем. У нее еще было чутье. Она понимала, как из цезарианского корнеплода приготовить копченый сыр. Начальники экспедиции бились насмерть за право пригласить тетю Маню. Но я сколько живу на свете, а такого фигуристого химика не встречал. То есть спереди все торчало сантиметров на 25. Я сказал, торчало. Ну и сзади, соответственно. Так что скафандры ей мастерили особенные.
2: Начальство все уладило. Нам для этой экспедиции выдали дубликаты чипов лохматого вулканолога и дорогой бабушки.
1: Нас снабдили всем необходимым и даже кое-чем лишним. В тратах нас не ограничивали, только бы мы поскорее доставили камнегрыз, и пустились мы в дорогу. До Кузы мы добрались именно так, как начальство запланировало. И там мы встретили Трофимыча. Трофимыч был 50-летний мужик, да что мужик, мужичище, огромный, красномордый и лысый. Имя у него тоже было, причем тройное. Родриго Боревой Пантелеймон. Он сразу предупредил, чтобы по имени не обращались, и помянул соответствующим словом своего папеньку-славянина, как раз тогда попавшего в секту корнеискателей, и маменьку-испанку, не сумевшую отвадить мужа от глупостей. Трофимыч сопровождал груз. Казалось бы, сдай ты эти 4 контейнера в пункте А, получатель распишется за них в пункте Б. Нет, он вез контейнеры сам. И мы даже заподозрили, что в них сидит что-то живое. Контейнеры имели решетчатые окошки и пуленепробиваемые шторки на них, которые Трофимыч то поднимал, то опускал. Камнегрыз был таким сокровищем, что еще не во всякий грузовой отсек влезет. Начальство конспирации ради от перевозки устранилось совершенно, как хотите, так и кувыркаетесь. Мы с большим трудом приткнули камнегрыз на перевалочную базу и понеслись договариваться с капитанами транспортников. Это нужно было делать лично. Почему? А вы не догадались? Эх, молодежь, молодежь! Мы с Гробусом, пока добирались до Кузы, потихоньку смостачили такое маленькое устройство, из которого, если загрузить подходящим сырьем, вскоре начинала капать мутноватая, но на вкус вполне терпимая жидкость. А фляжечка с мутноватой жидкостью во всех космопортах самая лучшая валюта. Конечно, если нужно уболтать мужчин. Что касается женщин, об этом мы поговорим в другой раз. Так вот, до Цезариана мы добирались, как и следовало ожидать, довольно сложным маршрутом. 8 пересадок — не шутка. Но я хотел рассказать про Трофимыча. Мы уговорили одного деда, пилотировавшего посудину, ровесницу моей дорогой бабушки, взять нас с камнегрызом на борт. Он увидел наш груз и ужаснулся. Но начальство не ограничивало нас в тратах, и дед сдался. Камнегрыз ползает, только очень медленно. Мы 2 часа загоняли его в трюм, причем надломили, а парели должны были заплатить за нее отдельно. Наконец камнегрыз встал, как мы задумали, и осталось только закрыть и задраить ворота. Тут-то мы и услышали истошный вопль.
3: «Ценный груз! Ценный груз!»
1: По парели бежал Трофимыч, а за ним 4 робота-погрузчика везли 4 вышеупомянутых контейнера. Он так настойчиво требовал, чтобы ему позволили разместить контейнеры возле камнегрыза, что мы забеспокоились. Если наше начальство приказало нам изображать полоумных вулканологов, отчего бы серым корсарам не приказать своему агенту изобразить крикливого, сварливого и настырного дядьку? Оказалось, что Трофимыч тщательно скрывает содержимое своих контейнеров и даже готов защищать их с оружием в руках. Вот тут мы задумались основательно. «Наши маршруты совпадают», — сказал Гробус. «По крайней мере, пока совпадают. Уж не несет ли его нелегкое на Цезариану?» «Надо связаться с начальством», — ответил я. «Погоди и связываться. Наш инфоблок могут перехватить». Такие штучки серые корсары уже проделывали. А если Трофимыч на них работает, то они следят за старой галошей, взявшей нас на борт, и все...
4: «Галоша? Ну, ребятишки, это просто говорится. Я сам не знаю, что такое галоша».
1: И стали мы за Трофимычем следить. У нас были тракашки.
5: Ну что мне с вами делать?
4: Давайте, соображайте, что разведчик может называть тракашкой. Бионты, да, под ногтем мизинца недельной длины. Их можно держать штук 12, а то и 15.
1: Подсадили мы Трофимычу 30 бионтов и настроили базу, чтобы принимать сообщения. Вы знаете, в каналах связи много всякой дряни болтается, а мы не имели возможности настроить бионты и потому получили кучу совершенно ненужной информации. удалось выделить общение Трофимыча с неким существом гуманоидного типа, которое очень беспокоилось о его грузе, а Трофимыч клялся, что груз поступит вовремя, неповрежденный и наилучшего качества.
5: Один его текст нам сильно не понравился.
3: «У них глаза на лоб полезут, и будут они как кисель!»
1: — пообещал Трофимыч.
3: «Мамой клянусь! Вы ж меня знаете, кто ко мне в лапы попадет!»
1: Утешало только, что он ни словом не обмолвился про камнегрыз.
3: «Так вот, мы столько говорили с Гробусом про серых корсаров, что накликали их на свои дурные головы.
1: Старая галоша получила приказ швартоваться к астероиду. К голому астероиду, то есть там взлетно-посадочные площадки с шахтами нет, а что есть, непонятно. Точнее сказать, там есть серые корсары, на чем они прибыли, неизвестно. Как они там устроились, непонятно. Чего они от нас хотят, мы не сразу сообразили. Дед нас вразумил.
3: «Мой транспортник им нужен», — сказал дед. «Эту посудину знают почти на всех трассах. Решили к кому-то подкрасться, подлые твари».
5: «А что ж будет с нами?» — спросил Гробус.
3: «Меня не тронут. Понимают, что с этой старой рухлядью могу справиться только я. Однажды уже такое было».
5: «И они тебя отпустили?» — удивился я.
3: «Вместе с посудиной. Кто-то ж должен был увезти ее на седьмую трассу и оттянуть на себя погоню».
1: Это была увлекательная история с приключениями, но слушать ее мы не желали. Деду ничто не грозит, а вот нам и нашему грузу грозит. В лучшем случае нас с камнегрызом выбросят на астероид, в худшем — в открытый космос. Это относилось и к Трофимычу с его контейнерами.
3: «Что?»
1: — спросил Трофимыч, осознав проблему. И ругался на 3,5 языках, пока мы с Гробусом придумывали выход из положения.
3: На старой галоше имелся челнок. Мы могли в самом скверном случае уйти на челноке, бросив камнегрыз на произвол судьбы. В таком случае он достался бы сереньким, но ведь мы не дураки, мы бы выдернули из него блоки памяти, управления и координации.
1: Конечно, нас бы за сорванное задание не похвалили, но лучше выговор, чем эпитафия. Челнок, конечно, маломощный, но 3 суток мы бы на нем продержались. А за это время вполне можно подать на всех частотах сигнал бедствия.
3: И мы уже были готовы, связав деда, угонять челнок, но Трофимыч встал на дыбы. «Я свой груз не брошу», — заявил он. «Вы как хотите, а я останусь».
5: «Дурак ты, дяденька», — сказал ему Гробус.
3: «Откуда ты знаешь, кто именно влезет сюда? Думаешь, люди? Это может вообще оказаться какая-нибудь интеллектуальная черепаха с вот такими зубами. Серые корсары вербуют самых неожиданных диких гусей. Даже удивительно, как их абордажные команды еще друг друга не сожрали». «Я груз не брошу», — твердил он. «Сдохну, а не брошу».
1: Нам уже было все равно, что там у него в контейнерах, самого бы Трофимыча спасти.
3: И тут надо объяснить, как мы поставили груз.
1: Первым загнали камнегрыз, а потом Трофимыч приволок и установил свои контейнеры так, что совершенно его загородил. То есть корсары, ворвавшись, уткнутся мордами или что там у них есть, прямо в контейнеры. Ругаемся мы, значит, с Трофимычем и уже собираемся его связать, чтобы затащить в челнок, а дед смотрит на эту катавасию и посмеивается.
3: Весело ему, понимаете ли?
1: И тут дедов пульт вдруг начинает работать на прием. Мы слышим писк, вой, видим на мониторах свистопляску,
3: и вдруг все вырубается к чертовой бабушке. Хуже того, из-за монитора выползает струйка дыма. «Беда», — говорит дед. «Кто-то еще вмешался. Все мои потроха пошли».
1: Гробус кидается к пульту, тычет в него пальцами так и сяк. Мертвая тишина. А это что? Это значит, все заблокировано, и шлюз челнока тоже заблокирован.
3: «Ну, влипли».
1: «А все из-за тебя», — сказал я Трофимычу. «Не кочевряжился бы, давно бы мы сидели в челноке и неслись в сторону маяка».
3: «Я груз не брошу»,
1: — ответил Трофимыч. Дед нехорошо засмеялся.
3: «У меня тут кое-что имеется, но оно с пультом связано. Значит, тоже сдохло. Вот так, зайчики, прилетели мы.
6: Отлетались.
7: Ты что паникуешь, удивился Гробус. Тебя ж не тронут.
6: Если они потроха пожгли, значит, эта старая рухлядь нужна им не как транспорт, а капитан уже без надобности. Пойду напьюсь.
7: Это было мудрое решение. Но мы с Гробусом не собирались сдаваться без боя. Оружие у нас, конечно, имелось. А что, по-вашему, я прятал в архитектурных излишествах скафандра? Профессор Веленский, как вам известно, довольно сообразительный дедушка. Кое-кто из вас в этом лично убедился на последней сессии.
3: Он-то и родил гениальную мысль. Что мы с тобой перебираем заряды и блоки питания? У нас же есть камнегрыз.
7: Это действительно страшное оружие в умелых руках. Наши руки были неумелые. То есть мы знали многое, но в операторы камнегрыза нас не готовили. И полезли мы в кабину смотреть что да как. Расчет был простой. Как только серенькие ворвутся в старую галошу, мы врубаем камнегрыз, и он их перемалывает в мелкую труху. Но сперва ему следовало перемолоть контейнеры Трофимыча. Скорость, с которой камнегрыз пробивается сквозь скалу, мы знали — 30 метров в час. Если его челюсти получат пищу помягче, то, пожалуй, все 50 метров. Но он неповоротлив. Значит, нужно его подогнать к самым воротам трюма, да еще разворотить мордой к неприятелю. Как ни крути, а получалось, что контейнеры обречены. Трофимыч заметил, что мы забрались в кабину камнегрыза и что-то слишком долго совещаемся. Мы были в скафандрах, он тоже.
3: И он сообразил, как перехватить наш разговор.
7: И вот, как будто нам было мало серых корсаров и пьяного в хлам деда, лезет к нам Трофимыч с невесть откуда взятым ломиком и грозится раскурочить пульт управления камнегрыза, если мы хотя бы поцарапаем его драгоценные контейнеры.
3: «Угомонись, дяденька», — говорит ему Гробус. «Еще 5 минут, и тебе будет совершенно безразлично, что делается с твоим грузом».
7: «Это в случае, если ты не дашь нам развернуть камнегрыз», — добавляю я. «Выбирай, твоя жизнь или контейнеры».
3: «Через мой труп», —
7: отвечает Трофимыч. «Ну, ты сам выбрал», — заявляет Гробус, и выдергивает у Трофимыча ломик. Но Трофимыч снова в него вцепляется, и у нас начинается маленькое и очень опасное сражение. Главное, очень вовремя оно начинается. Потому что к старой галоше уже пришвартовался крейсер «Сереньких», и ворота штурмует абордажная команда. Ворота трюма открывались по сигналу, и им было все равно, изнутри сигнал или снаружи. Подобрать его на самом деле было несложно. И вот мы видим, как они раздвигаются.
3: Ребятишки, это было очень страшно. В щель полезли щупальца. Смотрим мы на эти щупальца, и тут даже до Трофимыча начинает доходить, насколько мы влипли.
7: У абордажной команды была с собой вся нужная техника. И мы из кабины видели, как они сканируют контейнеры. А потом один, не самый крупный, подскочил к крайнему контейнеру и начал выламывать окошко, через которое Трофимыч проветривал свой ценный груз. Трофимыч вылетел из кабины камнегрыза, пробежал по потолку контейнера и спрыгнул вниз прямо перед головоногим.
3: Да как треснет его ломиком!
7: Причем бил он не наотмашь, а острием прицельно в щупальце.
3: Ребятишки, он пробил скафандр неведомо какой степени защиты. То есть удар был сопоставим с поимкой малюсенького метеорита. Мы видели это сверху из кабины и глазам своим не поверили.
7: Головоногие тоже глазам не поверили, а у них глазищи больше моего кулака и понатыканы по периметру башки у кого 8, у кого 9.
3: Они обступили Трофимыча и стали совещаться.
7: Наши транслейторы тогда еще не знали их наречия, и мы поняли, в чем дело, когда они, утащив своего раненого в бот, положили к ногам Трофимыча блестящий шар, похоже, что золотой.
3: «Через мой труп!»
7: — выкрикнул Трофимыч. Мгновенно чуть ли не сотня щупальцев оплела его с головы до ног, одну башку оставили торчать. И пока он выкрикивал проклятие, головоногие принялись вскрывать контейнер. Оказалось,

0: «Мир праху твоему, дяденька», — скорбно произносит Гробус. «Да и нашему, пожалуй, тоже. Потому как они скоро опомнятся». Камнегрыз подполз к воротам, и тут оказалось, что тестрианцы очень хорошо к нам пришвартовались. Между воротами и их входным люком было всего лишь 4 метра. А камнегрыз длиной в 20 метров. Мы поверили в свое светлое будущее. «Вперед!» — орет Гробус. «Вперед!» — ору я и врубаю рабочий режим. Челюсти камнегрыза, ребятишки, это сущий кошмар. Там всякие кусательные и дробительные приспособления, и все это вертится по часовой стрелке, а осколки и мелкую пыль он втягивает в себя и выбрасывает сзади. Мы вгрызлись в абордажный крейсер тестрианцев и поползли сквозь него. В окошко кабины мы увидели, что треклятые головоногие собираются метнуть нашего Трофимыча в пасть камнегрызу, и ужаснулись. Это же какая мучительная смерть! А я попытался выключить камнегрыз, но вместо того перевел его в режим «колодец», то есть повернул его мордой вниз. Это оказалось очень кстати. Трофимыч как раз подлетал к грызущему устройству, и Гробус исхитрился затащить его на кожух.
1: «Мой груз!» —
0: тут же заголосил Трофимыч. «Ничего твоему грузу не сделается, камнегрыз просто раскидал контейнеры», — сказал я. «Они у тебя, оказывается, очень легкие». «Морду ему подымай!» — вдруг приказал Гробус. Как и следовало ожидать, мы прошли сквозь крейсер, и если бы Гробус не оценил ситуацию, могли вывалиться в открытый космос. А так я втянул Гробуса в кабину, он втянул Трофимыча, а пока мы этим занимались, поднятая морда камнегрыза уже высунулась из крейсера и нацелилась прямиком на астероид, за который головоногие парни зацепили свою посудину. Камнегрыз вцепился в астероид всеми своими кусалками и дробилками, мы и квакнуть не успели, как он начал рыть нору.
2: «А вот теперь мне интересно, насколько у нас хватит горючего», — говорит Гробус. «Очень не хочется застрять посреди астероида».
0: «Мне тоже».
1: «Мой груз!»
0: — воскликнул Трофимыч и полез к хвосту камнегрыза, откуда вылетал перемолотый в гравий камень.
2: «Трофимыч, стой!» — приказал я.
0: «Какое там?» Осыпаемый каменной пылью и бомбардируемый осколками, он устремился спасать свой груз. Головоногим было уже не до контейнеров. Мы погубили абордажный крейсер, и они уже ломали свои многоглазые головы, как же теперь отсюда выбираться. Пульт управления галоши они успешно сожгли, и чтобы идти хотя бы в ручном режиме, следовало починить главные узлы и привести в чувство нашего капитана. Как оказалось, Трофимыч чудом сумел перебраться на борт крейсера. Второе чудо, что тестрианцы собрались на палубе, где у них были спасательные челноки, и пытались их активизировать не с пульта управления, связь с которым, спасибо камнегрызу, отсутствовала, а под щупальцевыми средствами. Третье чудо мы оценили уже потом. Трофимыч мало того, что добрался до рубки, так еще и включил ревун. Как, не спрашивайте. А ревун посылает сигнал бедствия во все стороны и очень далеко. На старой галоши его не было, деда подвела самоуверенность. А на крейсере, который серые корсары у кого-то угнали, он был. Камнегрыз неторопливо пробивался сквозь астероид, а мы с Гробусом гадали, каков может быть приблизительный диаметр этой каменюки. Оказалось, диаметров у нее несколько. Это была довольно причудливая каменюка, и нам повезло. Мы вгрызлись в нее с тонкого конца. Через 2,5 часа мы выбрались на поверхность и выключили технику. Как мы, не имея специального снаряжения, путешествовали вокруг астероида, чтобы выйти к раскуроченному крейсеру и к старой галоши, это поэма. Это оратория! И мы еще долго наблюдали за крейсером, пытаясь понять, что там происходит. А происходило вот что. На сигнал ревуна откликнулись все суда в радиусе 0.5 парсека, но Трофимыч не сумел с ними связаться, он не знал, как это делается. И тут я должен сказать доброе слово о нашем начальстве. Оно, естественно, издали следило за нами и знало, что мы погрузили камнегрыз на старую галошу. Когда связь с галошей пропала, нас стали искать и вовремя сообразили, что загадочный сигнал ревуна идет примерно оттуда, где мы исчезли. Но самое интересное случилось.

0: остановились на Апсаре. Там Трофимыча ждали с воинскими почестями. Его контейнеры чуть ли не на руках унесли, а он просто светился от счастья. Мы недоумевали, что ж там такое ехало и кто на самом деле наш Трофимыч. В космопорту Апсара у Гробуса служила зазноба, он даже думал на ней жениться, но передумал. К ней мы отправились за информацией.
1: Камнегрыз?
0: Ну, поскольку Ревун устроил грандиозный переполох, камнегрыз оставили в астероиде и вынули его оттуда немного погодя. Вынимали уже не мы. Так вот, Гробусова зазноба очень удивилась нашему вопросу.
2: «Вы что, не знали? Это же уникальный специалист, один на весь космос, его нарочно с самой Земли пригласили. Его сам генерал Курченко пригласил лично для авторского надзора».
0: Генерал тогда славился своими причудами. Одно то, как он возглавил секту корнеискателей, целая увлекательная история. Он тогда и до своих корней докопался, но, думаю, архивные бездельники ему соврали. Проверить, был ли на свете половецкий князь Курча, происходивший загадочным образом от древнеримского полководца Куронниуса, совершенно невозможно. В общем, было нам любопытно, что это за Трофимыч загадочный, но времени разбираться не оставалось. Мы с минуты на минуту ждали сигнала от начальства. Гробусову зазнобу повысили в звании, перевели на другой уровень, и ей стало не до нас. Мы все ждали, пока она позовет, но позвал нас Трофимыч.
3: «Ребят, вы меня спасли!»
0: «Должен отблагодарить». «Кто же откажется от благодарности?» Он прислал за нами двухместную вагонетку и инструкцию на экране взять с собой свежее белье.
3: «Не иначе оргию затевает», — говорит Гробус. «С девочками и прочими излишествами».
0: «Во всяком случае, звездная прозрачная там должна быть», — отвечаю я. Сели мы в вагонетку и понеслись по космобазе неведомо куда. И въезжаем мы, ребятишки, в бункер, и вылезаем, и принюхиваемся, и понимаем, тут что-то не так. Запах приятный, совершенно незнакомый, а мы по опыту знаем, так может пахнуть ловушка. И хорошо еще, что мы не подняли тревогу, а нахлобучили штатные респираторы и подождали немного. Выходит к нам Трофимыч, но как выходит? Босиком и в юбке из простыни. «Идем скорее, а то жар выстудите!» — командует Трофимыч. «А знали бы вы, что тут настоящего жара добиться, это нужно быть асом и мастером высшего пилотажа!» Завел он нас в комнатушку, вдоль стен скамейки, вешалки, шкафчики, на столе все, что полагается, и сказал снимать респираторы.
4: «Чем тут у тебя пахнет, Трофимыч?»
0: — проквакал сквозь респиратор Гробус.
3: «Чем-чем? Древесиной!»
0: «Ребятишки, вы не поверите, это была настоящая древесина из настоящих деревьев! И стол, и скамейки, и потолок даже, все деревянное! Ее особым транспортом сюда доставили», — рассказывает Трофимыч. «Она была на земле обработана, по моим чертежам собрана, разобрана, а тут под моим бдительным руководством ее заново собирали, и генерал уже изволил посетить». «Кто она? Кто она?» — заорали мы.
3: «Да баня же! Баня!»
0: Ребятишки, наш Трофимыч оказался банщиком экстра-класса. А вез он генералу Курченко через чуть ли не пол вселенной 4 контейнера банных веников. Прямо с земли, собранных и связанных собственноручно. Ольховых, дубовых, крапивных, но главным образом березовых. Повторяю для тех, кто не понял. На 8 трассах идет настоящая война с серыми корсарами, а Трофимыч везет генералу веники и начхать ему на войну. И что может быть более мирное, чем парилка, где поддают пару не только водой, но и квасом? Для Трофимыча нарочно кухонный агрегат перепрограммировали. Ух, как он нас выпарил! Мы с Гробусом будто заново на свет родились. Ух! И вот стою я перед вами, ребятишки, и понимаю. Не я должен тут торчать, безуспешно пытаясь воспитать из вас лейтенантов косморазведки. Нет, тут должен стоять Трофимыч с вениками.
3: он генералу веники обещал, он их привез. Вот у кого вам учиться надо. Он ведь невозможное совершил.
4: Ну да, подвиг, и жаль, что генерал Курченко ему самой завалященькой медали не выписал.
3: Вот для вас, курсант Мганумба, сдать зачет по интерлингве — подвиг.
1: Так ведь Трофимыча в разведку не заманишь. У него есть свое ремесло, которое его вполне устраивает, и плевать он хотел на звезды и планеты. Самые мирные во всей вселенной ремесло, ребятишки.
3: Что? Ткать гобелены в голландской технике 17 века? Да ну вас! В бане вы не были, вот что.
4: Подам ректору докладную. В самом деле, при институте бани нет, непорядок.
3: Профессор Веленский возражать не станет.

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

0: Катя верила, что физрук Артем Михайлович мог написать целую книгу о том, как унизить ученика. Способов у учителя набралось бы больше десятка.
1: «Зотова, тебе в ухо посвистеть!» —
0: обратился он к ней в начале урока. Всего-то задумалась на секунду, зачем позорить перед всеми. И смех одноклассниц, не ободряющий, а коварный и злой, особенно Машин. Наверное, хихикать ее учил сам дьявол. Больше всего Катя хотела распустить волосы и спрятать за ними лицо, чтобы красных щек не было видно, только махать космами на физкультуре запрещалось. А вот теперь, по традиции, за полчаса до звонка начиналась пытка баскетболом. Учитель назначил Машу и Колю капитанами и велел формировать команды из одноклассников. Катя вжала голову в плечи, ощущая горький комок в горле. Ее всегда выбирали последней. Она плохо запоминала свою и чужую команды, слабо разбиралась в правилах и не попадала в кольцо. Переживания рождали рифмы. Ее радость, ее спасение. Пол, кол, стол. Класс, час, пас. Маша вызвала Свету, свою лучшую подругу. Несмотря на то, что играла та из рук вон плохо, ее всегда выбирали одну из первых. Повезло же кому-то дружить с лучшими. От зависти у Кати сжималась челюсть и все больше краснели щеки.
2: Что с ней не так? Ведь что-то же точно не так. Вспомнила, как в пятницу к ней обратилась Надежда Петровна, оторвав от разглядывания снежинок в окне.
3: Катюша, о чем я говорила?
2: И ведь знала же, что подобный вопрос неизбежно вызовет смешки в классе. Так что теперь даже от учительницы по литературе поддержки не ждать?
0: Наконец, когда осталось три человека, Маша задумчиво хмыкнула и крикнула:
1: «Зотова, давай к нам!»
2: Катя округлила глаза. От удивления она впервые не смогла придумать, куда воткнуть рифму.
0: Игра началась живо. Мяч гулко стучал по деревянному полу. Катя старалась поспеть за командой, игнорируя боль в боку от непривычно долгого бега. Только пас все равно не давали. В воздухе витал запах духов и пота. Учитель свистел, комментировал. К Кате прилетел мяч, но от неожиданности и страха она отбросила его в толпу. Маша недовольно цокнула, отчего по телу побежали мурашки. И снова дежавю. На прошлом уроке Кате досталось за то, что она подает мяч соперникам, когда те кричат:
1: «Кидай мне, давай сюда!»
2: Нет, не думать об этом, не вспоминать.
0: Нужно собраться, сосредоточиться, вспомнить, кто в ее команде, кроме злосчастной Машки. Делились бы они по принципу девчонки против мальчишек, было бы проще. Спустя минуту мяч снова метнулся к Кате, и она сразу передала его Машке. Та подскочила к кольцу и сравняла счет. Команда радостно завопила, а Катя улыбнулась.
2: Захлестнуло давно забытое ощущение из детства, с тех самых времен, когда она играла во дворе с другими детьми. Чувство, что она — часть команды, часть единого целого.
0: Мяч снова выплясывал чехарду. Шлеп-шлеп. На мгновение Катя представила, какое уважение получит, если вырвет победу.
2: Мечта казалась настолько явной, что о другом она думать уже не могла, высматривая мячик между ног соперников. И словно по мановению учительской указки, мяч снова оказался у нее в руках.
1: «Давай сюда! Давай мне!»
0: Наверняка никто не ожидал, что она бросится к кольцу.
2: Еще секунда, прыжок, мяч летит и попадает в корзину. Катя сама не поняла, что произошло. Она вырвала победу? Смеясь, запрыгала на месте, но только глаза Маши оставались холодными. Слились воедино звонок и свист, а команда торжествовала. Только то была не ее команда.
1: «Дура тупая, ты куда мяч закинула?»
2: — разъярилась Маша.
0: Сердце упало ниже земли, ниже пола.
1: «Это же наша корзина!»
0: А учитель окончил урок и отправил класс по домам, как ни в чем не бывало. Переодеваясь, Катя то и дело ловила возмущенные взгляды. Свои ее ненавидели, а чужие высмеивали. По щекам бежали слезы. В голове наряду с мыслями «Что я наделала?» крутились новые рифмы.
2: Слезы, морозы, розы. Думать о розах. Они красивые и колючие, все их любят за это. В ней же одна безвкусная мякоть протухшего фрукта.
0: Катя старалась переодеться скорее, но вещи валились из рук. Хорошо, что урок последний, и можно сбежать домой.
4: А завтра они забудут. Они, конечно, забудут, и сдался ей этот мяч. Мяч, плач, палач.
0: Упаковывая форму в пакет, Маша сыпала проклятиями.
1: Тормоз! Тупая дура косячная! А вы че ржете?
0: Голос девушки дребезжал. Она кинула в бывших соперников кеды один за другим, замахнулась сумкой на Катю, а затем просто велела всем заткнуться. Только остальных ее реакция лишь забавляла. Может, они поспорили на что-то? Может, делали ставки? А Катя все испортила в одну секунду. Она выскользнула в коридор, где нос к носу столкнулась с Димой, и по взгляду поняла, что парень тоже играл на стороне Машки. Катя плелась по коридору, глотая слезы, гонимая ругательствами, словно плетьми. Она не знала всех слов, которые бросал одноклассник, но звучали они очень грубо. Можно было забить голову рифмами, можно было не слушать, но чувство вины решило, что она достойна каждого выражения. А вдруг одноклассники правда поспорили на что-то серьезное? Если бы не глупая невнимательность...
1: «Коза криворукая, чмошница, недоразвитая!» следовали по пятам более-менее знакомые эпитеты.
0: Дима держался поодаль и с точностью снайпера бил в самое сердце.
5: «Эй, это еще что такое?» возмутился взрослый голос.
4: «Неужели учитель?»
0: Дима остановился, а Катя рванула вперед и добежала до спасительного туалета, скрываясь среди голубых стен и неприятных запахов. Впрочем, от нее, по ощущению, воняло куда сильнее. Помоями, протухшей рыбой, криворукостью и неудачами. Холодная вода в кране показалась незаслуженным блаженством.

0: Катя вышла, когда прозвенел звонок. Учителя разбрелись по кабинетам, а ученики по домам и классам. И только почувствовав, как пусто и спокойно вокруг, Катя поняла, какую глупость совершила, решив остаться. В страхе подбежала к окну, чтобы увидеть крыльцо школы. Одноклассники ждали у колонны. Дима нервно курил, Маша жестикулировала, а Света кивала. По щекам Кати снова потекли слезы.
1: «Эта троица что, собирается убить ее за проигрыш?» «Смерть, круговерть!»
0: Не думая ни о чем больше, Катя побрела в библиотеку. «Переждет час или два. Не станут же ее караулить до вечера». К счастью, библиотекарша Мария Васильевна общалась по телефону и не обратила внимания на вид ученицы. Иначе забросала бы вопросами, и Катя зарыдала бы снова, почувствовав себя еще несчастней. Забившись в дальний угол, Катя достала блокнот. Но стихи не шли, и рифмы угасли.
1: Что сделают с ней завтра Машка и остальные? Подождут с лопатой у дома и похоронят во дворе? Или не станут оттягивать и все-таки совершат самосуд сегодня?
0: Катя рисовала бессмысленные закорючки и снежинки, как вдруг ощутила озноб. Мурашки побежали по телу. Захотелось укутаться в плед, а лучше спрятаться куда угодно, хоть в гробницу. Кожей она ощутила взгляд, и эта мысль была еще неожиданней нахлынувшего страха. Катя медленно огляделась. Мария Васильевна ушла в подсобку, а больше в зале никого не было. Тишина. Катя посмотрела вверх, потом вниз, на всякий случай заглянула под стол. Пусто. Сердце словно сжималось под прессом. Она поежилась, а затем дернулась, как от падения во сне, и тут же обернулась. Ощутила, как волосы поднимаются у корней, словно шерсть дикого зверя. На стене отражалась ее тень. И ничего кроме. Катя склонила голову на бок, изобразила на пальцах собаку с открытой пастью. Тень повторила движение.
1: «Пасть, масть, напасть!»
0: Бешеный стук в груди понемногу замедлялся. Тогда Катя выдохнула и пожала плечами, возвращаясь к рисункам.

0: Катенька, мы закрываемся.
1: Жизнерадостный голос привел ее в чувство. Катя с трудом открыла глаза. Ресницы слиплись от слез, а голову словно утрамбовали ватой. Она поднялась, потерла затекшую шею, выглянув в окно, ахнула.
2: Уже так темно.
1: Беспокойная библиотекарша из подсобки твердила о чрезмерной любви ученицы к учебе. Катя не дослушала. Она покинула библиотеку так быстро, словно за ней гнались пчелы. Уроки не сделаны, это плохо, а до дома бежать и бежать. Хорошо, что мать работает допоздна и не узнает, как задержалась дочь. Гардероб уже был закрыт. Недовольная вахтерша отдала куртку, которую оставили работники перед тем, как уйти домой. На пустынной улице горели фонари. Шел снег. Катя брела по аллее, глядя в окна домов. Люди за ними смотрели телевизоры, готовили, ругались. В некоторых еще мерцали гирлянды, неубранные после Нового года. Катя сутулилась, стараясь не думать о завтрашнем дне.
2: Может, прогулять школу? Было бы конец недели, а так...
1: Возможно, невозможно, глупая рифма. Катя скривилась. Неподалеку от нее выругались, отчего горло сжалось спазмом, а тело покрылось холодным потом. Она в панике обернулась и увидела рядом с поникшим деревом молодого мужчину.
2: «Всего-то», —
1: подумала Катя и выдохнула.
2: «Привет».
1: Незнакомец выглядел испуганным, словно его застали врасплох. В руках он держал провода с присосками на концах.
2: «Не поможешь мне?»
1: Катя пожала плечами. «Почему бы и нет?» Домой ведь и так опоздала, а доброе дело в карму всегда зачтется. Береза под светом фонарей выглядела жухлой.
2: «Подержи вот здесь!»
1: На вид ему было не больше 30. Он велел прижимать присоски к стволу, а сам распределил по земле оставшиеся.
2: «Вот так, все на месте. Теперь снимем показатели».
1: Подул ветер, и Катя поежилась, поднимая взгляд. Ветки дерева покачивались на фоне черного неба. Незнакомец достал из кармана пульт, защелкал кнопками.
2: «Оно болеет немного», —
1: пояснил, не отрываясь от дисплея.
2: «Будем лечить».
1: Катя с умным видом кивнула. Дерево верно нуждалось в тепле и витаминах, ведь растениям нужны витамины.
2: «Кстати, я Антон»,
1: — он улыбнулся.
2: «Спасибо за помощь».
1: Катя почувствовал румянец на щеках. В голове закрутились рифмы. «Антон, Патефон, Стадион...» Она стыдливо отвела взгляд, словно произнесла это вслух.
2: «Я спрашиваю, как тебя зовут?»
1: произнес Антон, судя по тону, раз в третий.
2: «Катя!»
1: ответила она, гордая своей отзывчивостью.
2: «Значит так, Катя», продолжил он серьезно. «Тебя родители не учили, что к незнакомым мужчинам на темной улице подходить опасно? А вдруг я маньяк и сейчас уведу тебя в подвал?»
1: Он махнул в сторону старого дома, где красовалась запертая дверь. Катя захлопала ресницами. Мужчина смотрел поучительски, по-хозяйски.
2: «Зотова, тебе в ухо посвистеть! Тормоз! Тупая дура!»
1: Катя негромко всхлипнула и зарыдала.
2: «Эй, ты чего?» – испугался Антон.
1: А Катя заныла утробным воем. Сопли текли из носа, смешиваясь со слезами.
2: «Ну и пусть! Пусть лучше уведет в подвал и запрет там! Она не вернется в школу, не войдет в класс, где все ее ненавидят! Пусть хоть 7 шкур с нее спустит!»
3: «Так, слушай, это ненормально», — решил мужчина.
2: «Я отведу тебя домой, только не ори так, а то люди и правда подумают, что я маньяк. А мне с вашим миром вообще связываться неохота».
3: «Каким еще нашим миром?»
1: Но мысль растворилась в снегопаде. Катя кулаками вытерла слезы, позволяя новому потоку течь по проложенной колее. Антон собрал аппаратуру в сумку, закинул на плечо. Катя наблюдала за неловкими движениями и узнавала себя. Как бы ни называлась его работа, он в ней точно недавно. Когда Антон повел ее по улице, придерживая за локоть, она все еще силилась остановить слезы.
3: «Нужно успокоиться», — твердила она. «Если мама спросит, что случилось, я опять дерево. Мне тоже надоело».
2: «А что стряслось-то?»
1: Антон огляделся.
2: И Катя будто взорвалась, выплескивая накопившиеся за школьные годы о насмешках одноклассников, о своей дурацкой памяти, о невнимательности, о физруке, который живет только за тем, чтобы унижать школьников, рассказала и о злосчастном баскетболе. Антон дослушал, не перебивая, а после ответил. «Это интересно. Мне, пожалуй, стоит наведаться в вашу школу», — почесал подбородок. «Знаешь ли, по работе».
3: «А кем вы работаете?»
2: Она напоследок всхлипнула и успокоилась. «А ты никому не расскажешь?» Новый знакомый подмигнул, и Катя пожала плечами. «Да кому ей рассказывать? Машке, что ли?» «Я ловец теней. Ищу в вашем городе зараженные тени. На днях мы получили сигнал, что здесь находится вирус».
3: «Вот вы надо мной смеетесь», — тяжело вздохнула Катя.
2: «Упаси небо!» — воскликнул он. «Если посмотришь на меня внимательно, то заметишь, что своей тени у меня нет». Катя остановилась, глядя с подозрением. Антон демонстративно вышел под ближайший фонарь, и стало ясно, что он говорит правду. Снег вокруг оставался кристально чистым, без намека на тень, словно новый знакомый призрак, словно его здесь нет. Стоило испугаться, но Катя ощутила небывалую легкость. Она потопталась на месте, подошла к Антону, осмотрелась. Ее собственная тень ложилась на снег серым пятном.
3: «Тень, мишень, дребедень». «Это чтобы вас нельзя было заразить?» — догадалась Катя.
2: «Чтобы заразить было тяжелее», — поправил он, загадочно щурясь. «Знаешь ли, никто не защищен от вируса. Даже такие, как мы». Катя задумалась. Антон выглядел обычным среднестатистическим человеком, но если это не так, то кто он? Насекомое? Привидение? Пришелец? Она хотела расспросить о многом, но выдавила лишь:
3: «Значит, тени могут болеть».
2: «Болеть может все», — весело заверил Антон. «Тебе наверняка знакомо чувство необъяснимой ярости, когда хочется все ломать, бросать вещи по комнате, срываться на близких».
3: «Обычно на мне все срываются», — пробормотала Катя.
2: «Тогда ты в курсе. Так вот, многие люди носят за собой заразную тень. Чаще подростки. Перестройка организма и все такое, не буду вдаваться в детали. А некоторые штаммы способны даже поглощать носителей. Да-да, один раз из-за них чуть конец света не наступил.
3: К счастью, сегодня это большая редкость».
2: Он говорил эмоционально, словно ученик, выступающий с докладом по любимой теме. Катя угадала, работал Антон недавно, можно сказать, стажировался. Ему доверили искать зараженные тени и вирусы в этом районе. Большая честь для новичков. Ближе к дому Катя осознала, что поняла и запомнила самую малость. Она горько вздохнула. «Столкнуться с таким чудесным сумасшествием и ничего не запомнить.
3: Сумасшествие, нашествие».
2: Надеясь на новую встречу, она попросила прийти Антона к ней в школу, пообещав показать ему вселенское зло.

0: Ночью Кате приснился кошмар. На потолке висела темная тень и смотрела на нее из угла комнаты. От взгляда сковывала внутренности, сжимала грудь, мешая кричать. И вдруг тень сама завопила так, что заложила уши, а Катя проснулась с колотящимся сердцем в холодном поту. В школу она пошла только ради встречи с Антоном. Хотела рассказать сон, а вдруг и ее тени коснулся вирус. Вот прямо вчера на уроке физкультуры. Ведь Машка была в бешенстве, да и Дима тоже. Кто-то из них наверняка заражен. Катя вошла в класс вместе с учителем. Весь урок ее сверлили глазами, а Маша то и дело посылала записки с угрозами. Спасло то, что месячную норму слез она выплакала накануне, а в сердце, как ни странно, поселилось спокойствие. За 5 минут до перемены Катя попросилась выйти. Она прогулялась до первого этажа, вдыхая запахи книг и строгости. Заглядывала в кабинеты, но так и не встретила вчерашнего незнакомца. В конце второго урока снова отпросилась, но ловец теней словно жил только в ее воображении. За ребрами кольнуло от мысли, а вдруг привиделся? А вдруг она все придумала? Разве бывают в мире такие люди? Но после третьего урока снова отправилась на поиски. Встретив у раздевалки Антона, она едва не вскрикнула, настолько успела увериться в своей ненормальности. Антон выглядел веселым. Поделился, что ему доверили проверить всех работников и учащихся школы. «И меня тоже», — подумала Катя. «А как лечат человеческие тени?» — вспомнила она вчерашний аппарат с проводками и присосками. «Вы ведь не рассказываете каждому о своей работе?»
1: «Верно, не рассказываю», — подтвердил он. «Больные тени я забираю ночью, а к утру возвращаю. Люди даже не помнят, что болели. Точнее, даже не знают. Только просыпаются обновленными, знаешь ли. Ведь с болезнью стираются плохие мысли», — подумал и добавил. «И любые воспоминания о ловце. Нам вовсе не нужны заголовки о паранормальном в газетах».
0: Катя прикусила губу от тоски. Она уже знала, что не сможет поведать про сон.
2: «Сон, клон, поклон».
0: «Но мне вы рассказали», — она спрятала руки за спину.
2: «Почему?»
0: Антон задумался, пропуская пятиклассников к гардеробу.
1: «Не знаю, Катя», — он усмехнулся. «Хотел поднять тебе настроение, подбодрить, наверное». Еще немного помолчал и добавил.
2: «Поделиться хоть с кем-то».
1: «Когда начинаешь работать среди людей, знаешь ли, тяжело без общения, без честности». Она кивнула.
2: «Выходит, вы не человек».
0: Почему-то ей стало его жаль. Она не могла понять причин.
1: «Теперь уже нет», — сказал тихо и серьезно. «Почти нет».
0: Прежде чем Катя успела задать новый вопрос, Антон надел счастливую маску и заявил, что ему пора, нужно проделать большую работу. Затем попрощался и ушел. Просто скрылся в толпе учеников с номерками, как будто исчез.

0: Катя проснулась от нехватки воздуха. Тень сползла по стене, легла на одеяло. Тяжелое, грубое, сильное. Спертое дыхание отозвалось свистом. Катя пыталась закричать, но тень нависла над ней, погружая комнату во мрак. Тень. Она была везде. Вдруг на стене появилось пятно света, напоминающее перевернутую улыбку. И еще одно. И еще. Вот уже 10 ртов распахнулись в разных частях комнаты, и раздался виск. Ее виск. Мама не постучалась проверить, а значит, снова приснилась. Постель намокла от пота, волосы прилипли ко лбу. Катя пыталась отдышаться, словно пробежала марафон. А в ушах стоял нечеловеческий, жалобный крик.
1: Крик, миг, тупик.
0: «Нужно рассказать ему, нужно признаться», — повторяла она, собираясь в школу. «А если тень ее поглотит, что будет тогда?» Попыталась вспомнить, что говорил Антон о подобном явлении, но не смогла. Только предположила, что ничего хорошего ждать от больных теней не стоит. Если тьма сожрет ее, Катя точно окажется в вакууме, без памяти, окутанная страхами и болью, плохими воспоминаниями и жалостью к себе. «Да, иначе и быть не может!» От мыслей начинало тошнить.

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра ЗИЛ. Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

0: школу она шла, проговаривая признание, но не увидела Антона ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. А когда встретила, то так обрадовалась, что просто не смогла сказать правду. Он ждал ее там же, на первом этаже около раздевалки. Дети кричали, смеялись, обменивались краткими замечаниями. Слов за гулом было не разобрать. Ученики первой смены трясли номерками, забирая пуховики, а те, кому только предстояло грызть гранит науки, выглядели понуро. Уставшим казался и Антон. «Работы много», — ответил он на вопрос о самочувствии и попытался улыбнуться, но получилось натянуто. «Прости, я ненадолго. Мне нужно знать, кого ты подозреваешь».
1: «Подозрение, уравнение, столкновение».
0: Катя рассказала о Маше и Диме, подумав, добавила еще несколько человек из класса и параллели. Антон выслушал, поблагодарил и ретировался, оставив ее в замешательстве. Одноклассники игнорировали ее, словно забыли о промахе.
1: «Одноклассники, соучастники».
0: Катя-то думала, что ловец уже излечил их тени. Впрочем, тогда бы исцелил и ее.
1: Она уже не сомневалась, что болеет, хотя иногда думала, сны могут быть связаны с новыми впечатлениями о ловце теней, такими удивительными и странными. И все-таки почему он так спешил?
0: По дороге домой она мечтательно любовалась небом. В воздухе пахло весной. Снег таял, хлюпала вода под ногами, а Катя перебирала слова «Мир, пир, эфир».
2: «Эй, тормоз!»
0: От знакомого голоса кинуло в жар. Посмотрев вперед, она увидела троих. Желудок скрутило от страха. Насмешливый Димин взгляд безучастный Светин, а у Машки злобный орлиный.
2: «Иди сюда», — подозвал Дима. «За проступки нужно уметь отвечать».
3: Во рту пересохло, появился горький привкус. «За какие проступки? Прошло столько времени, они все не уймутся». Она подвела их на уроке, не на соревнованиях, не на Олимпиаде. И сполна отплатила слезами. Неужели моральной расплаты им мало?
0: Выяснять Катя не стала. Развернувшись, кинулась во дворы.
2: «А ну назад!» — кричала позади Маша.
3: «Она спортивная, мигом догонит».
0: Катя бежала, задыхаясь. Ботинки шлепали по лужам, расплескивали воду. Во дворе не было ни души. Даже окна пустые. Катя в панике завертела головой, и тут ее схватили за воротник, дернули назад. Земля скользнула под ногами, и Катя упала на грязный снег. Пинок в бедро и приглушенная боль. Зима станет ее спасением. Через куртку не так больно, терпимо. Но новая мысль застала врасплох. Прежде ее никогда не били. Могли ужалить грубым словом, насмешкой и пихнуть в бок, но не более того. Она свернулась клубком и натянула капюшон, закрывая лицо и голову.
3: «Неужели все дело в болезни? Неужели это она превращает людей в животных?»
0: Машка материлась, спиная ее по ногам и спине. «Удары от Димы будут сильнее, если он решит присоединиться к подруге.
3: Удар — дар кошмар!»
4: «Эй, вы! Чего творите? А ну пошли отсюда!»
0: Удары прекратились. Отдалился стук каблуков. Катя села на снег. Слезы не шли, а так хотелось поплакать, ощутить легкость в груди, а не обиду и боль.
3: «Ты как?»
0: Она подняла глаза и счастливо вздохнула. Антон протягивал руку, глядя обеспокоенно и устало.

0: Кофе казался пресным. Один вид пирожного вызывал тошноту. Все же было приятно, что он привел ее в кафе. Играла спокойная музыка, что-то из классики. Батарея у окна согревала. Антон вслух переживал, что Катю побили слишком сильно. Заверения про куртку, которая смягчила удар, его не успокаивали, да и поясница ныла, вторя его беспокойству. Катя же куда больше волновалась, что не удастся отстирать светлый пуховик, купленный мамой в начале зимы. Ловец теней заверил, что уже проверяет одноклассников. «Сегодня я отправил отчеты комиссии. Мы работаем в поте лица, так что очень скоро все образуется». Он потер глаза. Катя подумала, что Антон уже несколько дней не высыпается.
1: «А что за комиссия?»
0: «Как тебе объяснить?» Он задумался.
2: «Они главные теневеды. Принимают сложные решения. Могут уничтожать вирусы. Я вот, например, не могу».
0: Катя помолчала, размешивая сахар, который только сейчас поняла, забыла добавить. Вздохнула, отодвинула чашку.
1: «Антон, расскажите еще про поглощенных тенью. Что они чувствуют? Где они находятся?»
0: «Что?» Он оторвался от окна, в котором разглядывал тьму. «А это тебе еще зачем?» Катя пожала плечами и смущенно улыбнулась. Она и сама не знала.
1: «Хочу написать книгу об этом», —
0: выдала самое разумное, что пришло в голову.
1: «В стихах. Поэму».
0: «Ну, знаешь», — усмехнулся он. За окном прогуливались люди, вели собак, везли малышей в колясках.
2: «Я могу только предполагать, все-таки я там не был. Наверное, это место напоминает болото, из которого не можешь выбраться. Кругом беззвездная ночь, пустота, а ты в трясине по уши и вот-вот захлебнешься».
1: «Трясина, равнина, пучина. А вокруг самые большие страхи, которые ты как-то был или боялся испытать», —
0: прошептала Катя, глядя в кружку.
2: «Возможно», — задумался Антон. «И все же странно, что ты заговорила об этом сейчас».
1: «Почему странно?»
0: Катя почувствовала, что услышанное ей не понравится.
2: «Не думаю, что стоит говорить это, но...»
0: Он отвел взгляд.
2: «Подозрения усилились.
0: Мы выяснили, что в городе орудует тот самый редкий штамм вируса, который может поглощать зараженных». Катю бросило в жар.
2: «Самое время рассказать про сон, но язык словно прирос к небу».
3: «Ну не пугайся», —
0: он ободряюще улыбнулся.
2: «Главное, мы теперь знаем, что искать. За остальным дело не станет. Я вот даже без выходных работаю, чтобы поскорее его найти».
1: «Вы большой молодец», —
0: поддержала Катя.
2: «Иду на повышение», — похвастался он. «Так что не переживай. Уже скоро все станет как прежде».
1: «А как было прежде? Сколько Катя себя помнила, едкие комментарии ей доставались всегда. Физрук постоянно издевался над школьниками, а Машка над Катей. Впрочем, не только над ней. Слабое, но все-таки утешение. Утешение, забвение, вызволение. Антон, а я бы смогла...»
0: Она затихла, тяжело вздохнула и подняла взгляд.
1: «Смогла бы тоже стать ловцом теней, как вы».
0: Он посмотрел оценивающе. Только сейчас Катя заметила, что глаза у него редкого зеленого цвета.
2: «Это очень непростая работа, Катя», —
0: медленно ответил он.
2: «Знаешь ли, очень рискованная. Нужно быть хладнокровным и жестким, а порой и жестоким».
0: Облизнул губы и посмотрел в окно. «А еще она сильно выматывает. Я, например, за полдня собрал сведения про всех учителей и работников вашей школы. Я был уверен, что найду источник заражения среди них, но обнаружил лишь горстку больных теней».
2: «А уставать нельзя, Катя.
0: Ни в коем случае нельзя давать слабину».
1: «Почему?» —
0: спросила она, ощутив, что он ждет от нее вопросов. Пальцы сжимали остывшую кружку.
2: «Потому что, Катя...» — он снова взглянул на нее.
0: «Так Тогда я не смогу удерживать свою тень на расстоянии там, где я ее скрыл, чтобы уберечь. И она вернется. А это чревато последствиями, понимаешь?
1: Катя не понимала. Хотя и чувствовала, что поймет позже дома за тетрадкой со стихами, когда снова будет думать, почему не рассказала ему о своем сне.

0: Антон не появлялся уже 2 недели. А тени приходили каждую ночь. Катя просыпалась в поту, а один раз даже мать забежала спросить, все ли в порядке. Беспокойство нарастало. Катя не высыпалась и на уроках зевала. Успеваемость резко снизилась, и даже по литературе один раз поставили 3.
1: «Катюша, что с тобой происходит?»
0: – переживала Надежда Петровна.
1: «У тебя что-то случилось в семье или ты поругалась с подругой?»
0: Была середина апреля. На улице грело солнце и пели птицы. Катя не ответила учителю, глядя в пол. За нее высказалась Машка.
2: «Ой, не ждите, только к вечеру до нее дойдет вопрос, и, может быть, завтра...»
0: Класс рассмеялся, а Катя, к своему удивлению, ничего не почувствовала. Разве что толику раздражение на учителя, который решил осведомиться о проблемах при всех. Она не хотела ни бежать, ни плакать, и это состояние оказалось до жути непривычным. Словно она посмотрела в зеркало и увидела чужое лицо. Куда более пригожее, но все же чужое. Вспомнились слова Антона, и стало ясно, что тень может поглотить ее уже этой ночью, и тогда все происходящее вокруг не будет иметь никакого значения. Катя погрязнет в болоте, утонет во тьме, а Машка останется. Такие всегда остаются.
1: «Знаете, я готовлюсь поступать на филологический», —
0: услышала свой голос сквозь затухающий смех.
1: «А Маша, наверное, в цирк».
0: Впервые в классе наступила такая тишина, что стало слышно, как географ за стеной объясняет 9-му Б новую тему.
2: «Тема, поэма, система».
0: С остальных уроков Катя сбежала, но не из-за страха возмездия, а в надежде найти Антона. Сейчас она хотела только одного – во что бы то ни стало рассказать о снах, о тенях, о крике.
1: Пусть забудет его, пусть он исчезнет, но зато сама не погибнет во тьме. Ведь именно теперь так сильно хотелось жить, несмотря на ненависть одноклассников и замечания в дневнике. Ничто не вечно.
0: Катя закончит школу, поступит в вуз на филологический и напишет поэму, а может быть даже роман.

0: всплыли в памяти слова Антона. «А если я уведу тебя?» И как она раньше не догадалась? Не думая, спустилась в сырую тьму и побрела по тесному коридору мимо запертых дверей. Запах плесени почему-то успокаивал. Поворот направо. Еще один. И она увидела свет из распахнутой двери. Антон сидел за столом в тесной каморке. Сухо поздоровался, и Катя заметила темные круги под глазами. Ловец разбирал документы при тусклом свете.
1: «Ну как? Вы проверили тени?»
0: — спросила она твердо. «Нужно покончить с этим раз и навсегда». Антон молча протянул бумаги. Вид у него был измученный, словно его тоже донимали кошмары.
1: «Выходит, не нашел источник».
0: Катя приняла записи, чувствуя гулкие удары в груди. Она водила глазами по знакомым буквам и цифрам, но ни слова не понимала. Сплошные таблицы, как в методичках по алгебре. От написанного хотелось зевать. Скучная же у него работа, только звучит интересно. И тогда Катя сосредоточилась на поисках знакомого Марии Кулыгина. Как найдет, оставит Антона в покое. Только Маши в списках не оказалось. А вот
1: Светка?
0: Удивилась она шепотом. Пальцы ослабли, и бумажки выпали из рук, разлетевшись по кабинету.
1: «Ну как?»
2: «Светка-марионетка».
0: «Не ожидала кого-то увидеть», — усмехнулся Антон, не поднимая глаз. «Положи назад, я сам еще не смотрел. Работы много».
1: «Но Света мне никогда ничего плохого не делала».
0: Ноги дрожали. Сырость каморки начинала давить. Катя вспомнила отстраненное лицо одноклассницы, как будто самой было не в радость, что творили друзья. «Зараженные не всегда ведут себя как психи», — прокомментировал Антон. «Это состояние души. Твоя Машка могла попасть под влияние подруги». Задумался, прикусив ручку. «А могла не попасть, все же она сильнее. Ты вот знала, что отчим ее избивает?»
1: «О ком это он?»
0: Катя поежилась.
1: «Машку?» —
0: прошептала она. «Да», — кивнул Антон, возвращаясь к документам. Какое-то время он молчал, и только ручка шуршала по бумаге. У Кати пересохло во рту. Она так уверилась, что Машкина тень болеет, что ее вылечит, и тогда нападки прекратятся или хотя бы станут реже.
1: А во что же верить теперь?
0: Антон оторвался от бумаг и протер глаза. «Одного не пойму», — произнес он. «Источник вируса так и не найден.
1: Кто же их заразил?»
0: Катя не слушала. Собирала листы и вспоминала взгляд Светы. Та ведь всегда хвостом велась за Машей, никогда не лезла первая, кто бы мог подумать. Тряхнув головой, пробежалась глазами по строчкам поднятого листка. Еще пара знакомых фамилий.
1: «А где же ее?»
0: Руки задрожали.
2: «Антон, а вы проверяли весь класс? И меня тоже?»
0: Он смотрел будто сквозь нее. «Конечно. Но тебя там нет, верно?» Катя отрицательно мотнула головой, поднялась и медленно положила бумаги на стол, стараясь не выдать волнения стуком зубов и трясущимися руками. Захотелось убежать. Если то, что с ней происходит, не болезнь, то что?
1: Сумасшествие?
0: Она вдруг представила, что Антона нет, что все происходящее вокруг ее выдумки, иллюзия. Она забежала в подвал и разговаривает со стенами. Ударила озноб. Пока Антон изучал документ, Катя тихо покинула каморку. Темнота коридора облачила ее покрывалом. Отовсюду мерещились звуки.
1: Звук, круг, испуг. И это тягучее чувство в груди, словно душа тонет в болоте. Нет, в подвале Катя была не одна. Чернота уже наползала, приближаясь к ней. Мимолетная мысль пришла не вовремя. Комиссия ошиблась, просмотрела, упустила...

из виду!» Катя вскрикнула. «Еще немного и не быть ей человеком! Еще секунды, и она больше никогда не увидит свет!» «Свет? Билет? Нет! Нет!» — закричала Катя и упала без чувств.

0: Очнулась на влажном и холодном полу. Голова гудела, а мышцы сводила судорогой. В нос ударил запах сырого бетона. В каморке горели свечи. В тусклом свете она разглядела Антона, который стоял у входа и смотрел на нее. В его глазах читался укор.
1: «Простите!»
0: — всхлипнула Катя.
1: «Как же хорошо, что он оказался рядом и спас, вырвал из лап кровожадной тьмы! Нужно было сразу рассказать. Это тень. Я думала, что она... Что я... Но потом... Вы проверили, меня же там нет. Но почему-то она преследует меня так долго».
0: Он помолчал, не двигаясь с места. Катя поднялась, цепляясь за стену. Пальцы немели от холода. «Все началось в день нашей первой встречи», — подтвердил он. «Я знаю. Теперь я... все понял». Свечи бросали оранжевые блики на его лицо. Холодный и твердый взгляд, как и эти стены. Катя отступила назад.
1: «Что поняли?»
0: Голос дрогнул. Дрогнули и огоньки. Вдали за стенами надвигалось нечто. Опасность. Сердце забилось сильнее. Она огляделась. Единственный выход перегородил ловец. Его взгляд стал печальным, а стук невыносимым.
1: «Что это?»
0: «Я же рассказывал, ты забыла?» — беспокойно заговорил он. «Когда зараженная тень поглощает носителя, он сам становится...»
1: «Но меня не успели!»
0: Страх накатывал тошнотворной волной.
1: «Нет»,
0: — вздохнул он. «Тебя не успели. Зато ты... успел многое».
2: Катя смотрела с непониманием, боялась распрямиться, сжимала плечи руками.
0: «Это ты поглотил девочку 2 месяца назад», — продолжал он. «Вобрал в себя ее мысли и чувства.
2: Ну что, так удобнее заражать других?» «Еще раз. Ну что, так удобнее заражать других? Отвечай мне, вирус!»
0: Катя осмотрелась, но кроме нее в комнате никого не было.
2: Неужели он говорил с ней?
0: «Только ты не ожидал, что человеческое сознание будет сопротивляться», — вздохнул он, «и рваться наружу, цепляясь за жизнь. Скажи, что чувствуешь теперь?»
1: «Я...»
0: Катя снова огляделась. Во рту пересохло.
1: «Я... вирус... вирус, вирус, срочно придумать рифму, тогда оно исчезнет!»
0: Но рифма уснула, погрузилась во мрак. Катя беззвучно заплакала, ноги подкосились, а стук нарастал.
1: «Невозможно!»
0: — она замотала головой.
1: «Что ты говоришь? Это все бред!»
0: «Мне очень жаль», — продолжал ловец. «Я и сам не знал, пока не увидел отчет. 4-я страница, ты не дочитала, верно?»
1: «Перестань!»
0: Катя заломила руки. Шаги приближались, пророчили смерть. Ведь вирусы уничтожают, верно? Он сам так сказал.
1: «Пожалуйста, прекрати, это ошибка. Простое недоразумение».
0: По щекам бежали слезы. Сердце отбивало дробь.
2: «Вот же она из плоти и крови многое помнит, фрагменты из жизни, как из фотоальбома. Вот первые шаги по морскому песку. Вот 5-ка по сочинению и опубликованный стих. Ведь не может все это оказаться украденным у обычной школьницы Зотовой Кати».
0: «Ошибки быть не может». Его голос дрогнул.
2: «Что это, сомнение? Они ведь не могут...»
1: «Проверь еще раз!»
0: Она бросилась вперед и схватила его за руку.
1: «Умоляю, проверь, это ошибка! Они убьют человека, не вирус! Они меня убьют!»
0: И он содрогнулся.
2: «О, нас же учили не поддаваться влиянию вирусов! Ну что ты за тварь такая?»
1: «Пожалуйста, спаси меня!»
0: Катя закрыла глаза, примыкая к нему, как к единственному деревцу посреди урагана. Звуки вокруг словно 1000 барабанов, и слов уже не расслышать. Казалось, изнутри раздирают демоны. Выскакивало сердце, по щекам лились слезы. Она отшатнулась и упала на колени посреди комнаты.
1: «Мне страшно!»
0: Антон сжимал и разжимал кулаки, озираясь. Она видела это сквозь слезы. Вдруг погасли свечи, и всхлипывания обернулись криком. Сердце остановило бой.

Солнце ярко светило. Отбрасывали тени кровати, шкаф, стол и стакан с ручками. Катя проснулась с улыбкой и потянулась. Давно она не ощущала такой дивной, воодушевляющей легкости. Хоть сейчас садись за блокнот и твори. За окном весна, за стеклом жизнь, а первым уроком любимая литература. На выходе из подъезда у стены она увидела молодого мужчину. «Здравствуй, Катя», — улыбнулся он. Катя поздоровалась, хотя не узнала его. В голове всплыло имя Антон, и щеки покраснели от несуразности мысли. Конечно, она невнимательна от природы, да и памятью не отличается, но среди взрослых мужиков приятелей у нее точно нет. Может, мамин знакомый или сосед? Ну да, где-то она эти зеленые глаза точно видела. А мужчина махнул ей рукой, и темная тень на стене повторила движение. Катя кивнула и побежала в школу.

0: Если сощурить глаза и забыть про скафандр, то можно было вообразить, что Брэм сидит в сугробе где-то в земном Заполярье. Наверху голубое небо, солнце склонилось к горизонту и заливает снег вокруг вечерним оранжево-багряным светом. Недолго, всего полгода, Брэм работал на углеводородной шельфовой добывающей станции «Ямал-12». Арктику напоминало большинство дальних планет и спутников окраины. Здесь все было честно. Холод, снег, лед, пустота. У Брэма зачесался нос. Он машинально поднял руку, но вспомнил про скафандр, тихо чертыхнулся и перестал щуриться. Мгновенно исчезло все, и солнце, и голубое небо, и закат. Снег, правда, никуда не делся, лежал вокруг рыхлыми сугробами. Нормальный такой оранжевый метановый снег. Здесь на Тритоне его хоть завались. На Земле метан — это газ, равно как и азот, и аммиак, и окись углерода. Здесь все эти вещества находятся в твердом состоянии, и если из глубин Тритона вдруг прорывается жидкий азот, он очень быстро превращается в иней и азотный лед странного коричневато-серого цвета. Брэм посмотрел на нарукавный дисплей. Внешний термодатчик скафандра показывал минус 451 градус. По Фаренгейту, разумеется. Брэм быстренько посчитал в уме, получилось минус 268,3 в периоде градусов Цельсия. Когда Нептун отвалит, на первой террасе станет теплее градусов на 30, а если подойдет Протеус, то еще теплее до 210 примерно. Но если соберутся в ряд скиталицы Нереиды и вся спутниковая мелочь, общее приливное воздействие может повысить температуру на поверхности Тритона до 190 градусов. Практически курорт. Брэм усмехнулся. Какой ерундой я занимаюсь. А с другой стороны, что еще делать? Работать работу? Ну так она не волк, в лес, в скалы и льды, так скажем, не убежит. Нет, можно, конечно, подражать, нагнать жутиков, чтобы немного взбодриться, энергопатроны там проверить, запас воды, световые панели. Выход из строя любого элемента системы жизнеобеспечения был гарантированной смертью. Но за несколько лет, проведенных Брэмом на выселках Солнечной системы, он настолько свыкся с мыслью, что ничего страшного с ним случиться не может, что поленился даже думать в этом направлении. Конечно, совсем расслабляться не стоило. Но Брэм еще на базе все проверил за Кларом. И энергопатроны, и гидрокапсулы, и все прочее. Уверенность вселяли коллеги, скрапперы, все как один были фаталистами и со смехом объясняли свою жизненную философию короткой фразой. «Леди в разбитом скафандре не обманешь». Истории про леди в разбитом скафандре Брэм слышал множество. В одних она представала неким добрым ангелом космоса, являвшимся из бездны, чтобы спасти отчаявшихся людей на борту какого-нибудь гибнущего транспортника. В других — безжалостным демоном, карающей дланью судьбы, наказывающей без разбора и правых, и виноватых. Белый Эгг, кладовщик и механик группы «Базиля», как-то за шотом зеленый объяснил Брэму, только что нанявшемуся в скрапперы.
1: «Ты, ярусник, главное запомни. Будешь много думать о смерти, она быстро явится на запах твоих мыслей. И вообще, много думать вредно. Понял?»
0: Брэм тогда кивнул и залихватски опрокинул в себя стальной цилиндрик, полный первоклассной зеленой хлорелового дистиллята, изготовленного белым эггом.
1: 75 градусов. Тонкое послевкусие сжженого пластика.
0: Брэм перевел взгляд на голубую стену Нептуна, изображавшую земное зимнее небо и занявшую собой все пространство наверху. Подавил острое желание сплюнуть скафандр, мать его. Поднялся и пошел в сторону орбитальной капсулы проверить радиоцентр. Там он в сотый раз удостоверился, что да, глушняк, причем плотный, такой суток на трое, не меньше. А это прежде всего значило, что три ближайших дня Брэм проведет тут, на Тритоне, где-то в западной части первой террасы, неподалеку от местности дынной корки. Ему, как новичку, отвели участок для поиска на самом краю выкупленной скрапперами зоны, и, естественно, металла тут было кот наплакал. За те полдня, что прошли после высадки, Брэм обнаружил с десяток бериллиевых осколков от рентгеновских бомб-засветок общим весом под 300 грамм, и антенну от КАЭСКИ портативного комплекса слежения, причем антенну старого образца с пластиковыми вставками и, следовательно, легкую. Суммарно все это пока не окупало даже топливо, потраченного на высадку. Брэм надеялся сегодня ближе к концу суток перелететь на центральный участок первой террасы. Там в годы Первой корпоративной войны был ОП, опорный пункт наемников Elementic Industrial, именуемый Чарли-3, многоэтажная крепость, уходящая вниз до скального основания Тритона. Повоевать Чарли-3 не пришлось, и все его радарные станции, комплексы слежения, ракетные установки и протонные пушки напрасно прощупывали окрестности орбиты Тритона. Незадолго до капитуляции Elementic Industrial персонал Чарли эвакуировали, а комплекс зданий взорвали ядерной торпедой. Образовалась гигантская, километра полтора в диаметре воронка, заваленная камнями, глыбами аммиачного льда, искореженным металлом и всякой технологической дрянью. Брэм рассчитывал славно поживиться на руинах Чарли-3, но нежданно-негаданно с небес свалился глушняк, связь отказала, а без связи нет навигации, следовательно, перелет невозможен. Точка. «Падла!» — с чувством сказал Брэм неизвестно кому, глядя в голубую рожу Нептуна. Нужно было работать. Подниматься, двигаться, идти, катить за собой похожую на каркас от огромного аквариума антенну металлодетектора, называемую попросту «рама», пялиться в присобаченный сбоку экран, отслеживая засветку, и при этом еще следить за местностью, поглядывать под ноги, чтобы не провалиться в трещину, и думать о скором обеде. В общем, все как всегда. Рутина. Ну и бонусом к ней сломавшийся климат-контроль скафандра. Теперь, когда Брэм начинал закипать, приходилось останавливаться, доставать из ранца пульт и вручную включать охлаждение. Не то чтобы процедура была долгой или сложной, но... «Ну, не везет», — вслух сказал Брэм. Он вообще любил разговаривать сам с собой. И хотя в группе Базили, да и вообще у всех скраперов во время поиска за любое засорение эфира полагался штраф, сейчас можно было не опасаться. Глушняк надежно забил все частоты белым шумом. «И пошло оно все в задницу», — с чувством произнес Брэм, берясь за скобу рамы. «Поехали, родная, сделаем этот мир чище». Снег заскрипел под колесами рамы и ногами Брэма, словно он шел по попкорну. Близкий горизонт, вогнутый как чаша, закачался перед глазами.
2: «Тысячи шагов и перекур», — пробормотал Брэм. «Идем вон на тот пупырь».
0: Пупырь, а точнее торос, состоящий из азотного льда, косо торчал из сугробов и напоминал указующий перст какого-то гиганта, полностью засыпанного снегом. Брэм вспомнил, что еще в скандинавской мифологии были йотуны, называемые еще инистыми великанами.
2: «И жили они в Нифельхейме, царстве вечных льдов», — напомнил себе Брэм, поглядывая на экран. «И находился тот Нифельхейм к северу от бездны Гиннунгагап и существовал за многие века до сотворения Земли. В середине его есть поток, что зовется Вергельмир, и вытекают из него реки Свёль, Гунтра, Фьорм, Фимбультуль, Слит и Хрит, Сюльк и Ульк, Вит, Лейфт, а река Гьёль течет у самых врат Хит. Великий космос и все демоны Оорта! Вот нахрена я это все помню?»
0: Он прошел шагов 15, заметил пару засветок, но даже не стал останавливаться. Судя по тускло-зеленоватой окраске пятен, это были мелкие осколки с ноготь величиной, ушедшие в лед на полуметровую глубину. Выковыривать их оттуда означало тратить время и силы.
2: «Ко всем стелменским мадоннам это дерьмо!» — бормотал Брэм, налегая на скобу рамы. «Мне нужна болванка. Лучше две или три. Хотя три я замудохаюсь тащить. Но это будет плюс 50, пенка. А если болванка с начинкой, то можно взять и плюс 70».
0: Брэм любил считать прибыль. Эти расчеты успокаивали его и грели душу. Если уж ты родился на нижних ярусах города, известного в прошлом как «Большое яблоко», и у тебя не было ни малейшего шанса получить образование, чтобы стать менеджером, инженером или пойти в силовые структуры, учись считать и запоминать. Математика и хорошая память еще никого не подвели. Ни одного человека. И когда твой босс при оценке хабара насчитает тебе к базе 32% пенки, а ты скажешь: «Извините, сэр, но тут произошло недопонимание, моя доля плюс 48, потому что вот, вот и вот,
1: и увидишь, как вытянется и побелеет лицо у этого гладкого ублюдка, тогда ты в полной мере оценишь фразу, сказанную кем-то из древних. «Математика — царица наук».
2: «Или полей?» — буркнул Брэм и скривился, как от зубной боли.
1: Скривился, потому что на самом деле его отличная память и умение считать в уме, складывать и умножать четырехзначные числа, вычислять проценты от сложных дробей и прочее не столько помогали, сколько мешали.
2: Брэм уже 3 года работал скрапером, побывал на 2 десятках астероидов и спутников больших парней, но нигде подолгу не задерживался и в итоге оказался у папы Базиля вот тут на Тритоне, на выселках Солсиса.
1: Все из-за царицы наук. «Просто никто не любит, — сказал Брэм, — когда кто-то умнее тебя. Особенно, если этот кто-то — гребаный ярусник».
2: На экране рамы, закрепленном над скобой, коротко полыхнуло алым. Брэм остановился, внимательно разглядывая разноцветные пятна. Желтая засветка фона, коричневые овалы скальных выходов на глубине, розовая морковка азотного интрузива, видимо, тут прорывался к поверхности криовулкан, да так и не прорвался, навечно застыв в толще метанового льда. И чуть в стороне от морковки, на границе с бордовым массивом замерзшей воды, тихонько пульсировало кроваво-красное пятнышко. До него было буквально 3 десятка шагов в сторону.
0: Брэм посмотрел на голубую стену Нептуна, медленно ползущую над ним, и усмехнулся.
1: «А вот это уже интересно», — сказал он и полез в грузовой отсек рамы за вибробуром.

0: Откалывать плоской насадкой вибробура куски льда – работа легкая. Синеватый титан насадки легко входит в слоистую массу замерзшего метана и дробит его на длинные, похожие на коричневые щепки куски. С азотным льдом мороки несколько больше, он крошится на мелкие кубики, но сложнее всего с углекислотой. Насадка вибробура там легко уходит в ледяной массив, но отколоть ничего не получится. Углекислота не колется, в принципе, ее нужно ковырять банальной лопатой, а в скафандре это делать, мягко говоря, затруднительно. В этот раз Брэму повезло. Под ним был обычный метан, и он ворочил блестящий цилиндр вибробура, откалывая лед кусок за куском. В наушниках, в такт урчанию ротора, звучала свежая песенка Spice Kitten.
1: Ni hao, my baby, ni hao. I say you, my darling, one yan. Tomorrow I question Chang Hao. In I'd say my honey, lupinan.
0: Вибробур подал сигнал. Плотность материи под насадкой изменилась. Это означало, что объект оказался гораздо ближе к поверхности, чем рассчитывал Брэм. «Вот и славно», — сказал он, отложил вибробур и, опустившись на колени, принялся выгребать из ямы ледяные осколки и горстями отбрасывать их в сторону. Вычистив яму от кусков льда, Брэм включил налобник и внимательно вгляделся в мерцающую ледяную толщу. Метановый лед даже в очень сильно разреженной атмосфере Тритона начинал интенсивно испаряться, и поэтому его верхний слой был всегда похож на губку, а вот чем глубже, тем прозрачнее и чище он становился. Брэм наклонился совсем низко над ямой, едва не прижавшись визором скафандра ко льду. Он никак не мог понять, что за боеприпас нашел. Атрибутирование находок было важной частью работы скрапера. Далеко не все боевое железо первой корпоративной имело функцию дистанционной деактивации, и частенько приходилось, аккуратно обколов снаряд или бомбу, долго возиться с нею, снимая взрыватель или сажая на ноль встроенную батарею, чтобы разрядить электродетонаторы.
2: «Это ОСК, что ли?»
0: Разглядывая через толщу льда темный продолговатый предмет, бормотал Брэм.
2: «А почему тогда перьев хвостовика не видно? Он что, носом кверху лежит?»
0: «Так не бывает».
2: «Или это Зэшка?»
0: «Тогда почему такая короткая?»
3: ОСКами скраперы называли орбитальные снаряды ОС-2М. Их использовали штурмовики для зачистки поверхности небольших планет, спутников и астероидов. Главной отличительной особенностью ОС-2М было активное оперение — 4 треугольных стабилизатора с миниатюрными реактивными движителями по краям. Они срабатывали после выстрела и закручивали снаряд, удерживая его от уклонения при заходе на цель. Совсем иное дело «Зэшка» — ракета ZCH производства Восточно-Азиатского Союза. Трехметровая труба, начиненная компонентами, образующими после разрушения корпуса боевой части ракеты коллоидную систему вещества, заполняющую в любой среде объем сферы диаметром в 15-17 метров. Находящийся в хвостовой части детонатор подрывал это фиолетово-лиловое облако и следовал взрыв, уничтожавший все живое и разрушающий все неживое. Зэшки обычно использовались против живой силы и техники противника на поверхности планетоидов и выпускались с борта орбитальных платформ так называемыми пакетами, по 13 штук разом, накрывая большие площади. И ОСК, и Зэшка были желанной добычей для любого скрапера. Стоили они пусть и немного, но были легки в подъеме, разряжении и транспортировке.
2: «Нечего думать, расширяться надо», — сказал Брэм и взялся за отбойник.
0: План его был прост: не мучиться с атрибуцией, а попросту достать находку. Для этого требовалось увеличить яму, чем он и занялся, включив погромче музыку в наушниках. Следующие полчаса прошли у Брэма под знаком тяжелого физического труда. Он дважды закипал и останавливался, чтобы включить кондиционер. А еще ужасно хотелось пить, но в его скафандре обе трубки питьевой системы были отрезаны и наглухо заварены предыдущим владельцем, неким Торрешем, скрапером от бога, но двинутым на всю голову выходцем из Гран-Рио. Торреш, помимо прочего, считал, что мочепринимающая система и питьевая система скафандра связаны между собой напрямую, и обезопасил себя от уринотерапии, как он это называл. Этот тощий цветняк окончательно сошел с ума на третий день после прибытия Брэма на базу группы «Базиля».
3: он стал видеть стелменов, проходящих сквозь стены, демонов у орта, жрущих камни, и леди в разбитом скафандре, предлагающие ему заняться любовью в шлюзовой камере. По приказу Базиля Торреша вырубили, упаковали в криоконтейнер и отправили с попутным беспилотником на Ганимед в госпиталь Окси-Сити, а его скафандр, не старый еще планетник Квант, достался Брэму.
2: «А ведь пить не придется, пока глушняк не закончится», — сказал Брэм. «Проклятие! Как же я не люблю уколы!»

0: Отколов приличный кусок льда, претендующий на то, чтобы зваться красивым словом «глыба», Брэм отложил вибробор и начал очищать раскоп. Он здорово устал и работал теперь как хумус, не очень быстро, но основательно. Мерные, четкие движения. Нагнулся, взял осколок льда, выкинул из ямы и снова. Нагнулся, взял, выкинул. И опять. И так множество раз. Дыхание постепенно становилось все тяжелее и тяжелее. Сердце гулко застучало в ушах, лоб щипало от пота. Нужно было останавливаться, включать кондиционер, отдыхать. Но яма почти очистилась, и Брэм уже видел серый бок зэшки, просвечивающий через мутноватный лед. Судя по размерам, ничем иным, кроме зэшки, находка Брэма быть не могла. И он не останавливался, продолжая выкидывать лед, и сдерживал довольную улыбку, улыбку победителя, сорвавшего в казино, пусть не самый главный, но джекпот. Музыка в наушниках умолкла, закончился трек-лист.
1: «Нужно было поставить на реверс», — прокрипел Брэм,
0: выпрямился и оперся рукой на зазубренный край раскопа. Он углубился в ледяное тело первой ступени почти на 2 метра и скрылся в яме с головой. Пора было начинать скалывать лед вокруг ракеты, освобождая ее из многолетнего плена.
1: 5 минут перекур», —
0: сказал Брэм, сел на дно ямы и включил кондиционер. Тихо зашипели клапаны на плечах, стравливая излишек давления и водяного пара. Над головой Брэма возникло, но тут же рассеялось легкое облачко. «А ведь 3-4 таких зэшки», — пробормотал Брэм, но не стал вслух продолжать мысль, чтобы не спугнуть удачу. Девку, по мнению скраперов, капризную и вздорную, но в то же время щедрую и слабую на все. Как обычно, Брэм рассуждал вслух, разглядывая то темное тело ракеты во льду, то налившийся густой синевой край Нептуна, уползающий за зубчатую стену ледяных утесов.
1: «Первым делом нужно отрубить голову наведения. Хорошо бы, чтобы лючок доступа к потрохам оказался с этой стороны. Работы меньше. Потом снимаем блок самоподрыва. Что там еще? Второй взрыватель. Это если ранняя модель с 6 винтами крепления головки. Ну и все. Можно отвинчивать верхнюю часть и вызывать жука. Хотя глушняк же. Значит, просто ставим маячок и идем дальше».
0: Брэм все же не выдержал, улыбнулся, а потом даже рассмеялся в голос. Он представил, как возвращается на базу, как после душа выходит в общий зал, и как парни начинают шутить, хлопать его по плечам, беззлобно подкалывать, а кое-кто типа Спенсера или того мутного типа из Австралии, Брэм все время забывал его имя, бросит и пару завистливых взглядов. Но ничего, это нормально. Пока ты новичок, на тебя смотрят сверху вниз. Но стоит тебе как-то проявить себя, отметиться удачной находкой или помочь товарищу в трудный момент, и все. Ты уже свой. Ты в стае. И тебе уже кто-то завидует, а завистник, Брэм знал это наверняка, всегда смотрит снизу вверх. «Закончили отдых. Пора заняться делом», — скомандовал Брэм. Легко поднялся, выпрямился, прикинул, откуда лучше начать. По всему выходило, что справа от корпуса ракеты, и взялся за вибробур.
1: «И куплю после вахты в Окси-Сити у мамаши Дженнифер самую красивую шлюху. Ага. Не хумаситу, а человеческую. Ту рыжую в кружевном белье», —
0: пробормотал Брэм и вонзил жало вибробура в лед. То ли он не рассчитал угол, то ли так сложилась система трещин, но вместо небольшого куска вся ледяная стена, скрывавшая в своих недрах зэшку, вдруг покрылась сеткой разломов, странно выпятила из себя ледяной живот и вдруг рассыпалась на куски, едва не сбив Брэма с ног и завалив его чуть ли не по пояс.
1: «Мать твою, хренотень, что ты делаешь?» —
0: заорал Брэм неизвестно кому, с трудом сохранив равновесие. Чтобы не упасть, он вынужден был согнуться и уперся левой рукой в лед, продолжая правой сжимать работающий вибробур. Когда Брэм отключил его и выпрямился, он увидел перед собой образовавшуюся в результате обвала в ледяной стене нишу, а в ней матово светящийся серый бок ракеты ZCH с темными углублениями по всему корпусу.
1: «Только вот это была никакая не зэшка! И вообще не ракета! Что? это за нахрен, чувак?»
0: – пробормотал Брэм, высвободил ноги и подошел ближе.
1: «Ты что еще такое?»
0: Он некоторое время, включив налобник, рассматривал странную находку, отметив, что она примерно вдвое толще Зэшки и, судя по всему, настолько же длиннее. Конечно, в первой корпоративной использовалось множество всякого оружия и техники, но то, что нашел Брэм, не походило ни на что из того, о чем он знал.
1: «Вот и подарочек!» «Это не протонная торпеда», — шептал Брэм, изучая поверхность подарочка. «Она черная и толще. Не лепесток, у него грани и гравитационные уши. Не орбитальный снаряд, он меньше. Не Магнус, он красный и тоже не такой толстый. Может, Фенрир?»
0: Ракету класса «Космос-космос» Фенрир с термоядерным зарядом журналисты пафосно именовали «убийцей астероидов», хотя на самом деле ей было не под силу уничтожить даже крупную комету.
1: «Но Фенрир здоровенный»,
0: — Брэм вздохнул. «Он больше этой штуки. И не с таким странным покрытием».
1: «Покрытие. Как будто шкура ганимедского кита.
0: Ладно, попробуем посмотреть, что у тебя наверху». Он поднял вибробур, примерился, как ему ловчее будет освободить ото льда верхнюю часть этой штуки, как называл теперь про себя Брэм находку. И в тот момент, когда жало вибробура вошло в лед, случилось сразу несколько событий, которые раз и навсегда изменили жизнь парня с нижнего яруса Большого Нью-Йорка Николая Брэмова по кличке Брэм, разделив ее на «до» и «после». Приличный пласт льда, скрывающий верхнюю часть этой штуки, отвалился, со стен ямы посыпались куски льда. Брэм отгреб их ногой и увидел срезанную под конус головную часть находки, украшенную непонятными выступами. Конус расширялся, уходя вниз, и было понятно, что он — лишь самая вершинка чего-то очень большого. Чего-то совсем большого. Даже огромного. Это не походило ни на один известный Брэму боеприпас, но и на космический объект, боевой корабль или гражданское судно не походило тоже. Шершавое серое покрытие, выступы. Брэм присел, вглядываясь в находку. Ему показалось, что между бугорками видны буквы и цифры маркировки. Он нагнулся и начал расчищать ледяное крошево, чтобы прочесть надпись. Внезапно колпачки на выступах с легкими хлопками отлетели в стороны, по глазам Брэма полоснули рубиновые вспышки сканеров, и головной конус этой штуки прямо у него под ногами прорезали вертикальные линии. Еще миг, и треугольные пластины разлетелись в стороны, отбросив Брэма к стенке ямы, а наружу выметнулись, вздымая тучи бордовой снежной пыли, черные гибкие металлические усы. Они словно бы росли из недр этой штуки, как побеги бамбука растут из земли только не со скоростью 30 сантиметров в сутки, а со скоростью поезда на электромагнитной подушке. Усы мгновенно унеслись вверх, но не остановились на этом, а все росли и росли, чуть поблескивая чешуйчатой поверхностью и уносясь куда-то в зеленоватую мглу. Прошло не меньше минуты, прежде чем рост усов прекратился. Они вдруг замерли, едва заметно вибрируя. И Брэм, лежа в яме у их подножья, наполовину засыпанный снегом и ледяными осколками, узнал, наконец, эту штуку. Дыхание перехватило, сердце дало сбой, а потом забилось мелко и часто. В ногах образовалась противная слабость, руки сделались влажными. Он словно бы вернулся в семилетний возраст, когда компания «Желтого Пита», грозы всех малолеток на их ярусе, подловила его у блока утилизаторов, и сам Пит, высокий парнишка с обезображенным вирусом Нанду лицом, испещренным желтыми пятнами, наклонился над Брэмом и нарочито противно сюсюкая спросил:
2: «Ой, а кто это тут у нас такой пухленький, такой хорошенький, с целыми пальчиками и с розовыми ушками, и с целыми бубенчиками, надо полагать?»
0: У Пита, да и у половины его феллов после прокатившейся 10 лет назад эпидемии вируса Нанду, и с пальцами, и с ушами, и с прочим, все обстояло куда как хуже. У детей болезнь в первую очередь поражала удаленные части тела. Пальцы на руках и на ногах, уши, носы и половые органы покрывались гноящимися зловонными язвами, и чтобы избежать сепсиса, их приходилось ампутировать. Брэм родился уже после того, как эпидемию удалось обуздать, и с детства привык, что ребята на пару-тройку лет старше обглоданы болезнью. Он всегда старался держаться от них подальше. Вирус, помимо прочего, поражал нервную систему, и выжившие на всю жизнь сделались людьми неуравновешенными, вспыльчивыми и злобными. О банде «Желтого Пита» ходили самые жуткие и мерзкие слухи. Якобы они мстили тем, кого не затронула изуродовавшая их болезнь, вылавливая малолеток по одному, и отрезали им пальцы, уши, носы, а то и причиндалы. Ну и отбирали деньги, хорошую одежду, а главное – выковыривали чипы у тех, кому посчастливилось попасть под государственную программу информатизации. Слухи расползались по всему ярусу. И хотя Брэм не знал и не встречал ни одного своего ровесника с отрезанным носом или ухом, он, как и его приятели по детскому блоку, верил в них и заранее страшился встречи с «Желтым Питом». И вот эта встреча произошла. Нет, Брэму ничего не отрезали, слухи оказались просто вбросом, информационной вонью, которую сами же Фелл и Питы распространяли. Но отделали его крепко. Отобрали куртку, отличную мембро-куртку с климатом и чип-системой, полученную от волонтеров гуманитарной службы Терезы Мутер. Ужас, пережитый Брэмом в момент встречи с «Желтым Питом», дикий животный страх, доведший его практически до обморока, он запомнил на всю жизнь на каком-то физиологическом уровне. Ужас поселился в нем где-то глубоко внутри, в памяти или даже еще глубже, в каком-нибудь гипоталамусе, и жил там все эти годы, иногда, вот как сейчас, напоминая о себе. Брэм замер, стараясь не шевелиться. Губы сами собой беззвучно прошептали: «Зонт». Он резко вспотел. Сердце еще громче застучало в ушах. Мочеприемник просигнализировал о получении порции мочи. Голова кружилась. Перед глазами все плыло. Дрожащими руками Брэм нашарил пульт скафандра и надавил кнопку экстренной медицинской помощи. Встроенный медкомплекс сделал все быстро и четко, вколов порцию транквилизатора. Укола Брэм не почувствовал, просто пульс успокоился почти мгновенно, зрение прояснилось, исчезла дрожь в конечностях и перестала крутить живот. Наверное, Брэм слишком испугался, и медкомплекс ввел ему двойную дозу лекарства против страха. Но вместо ужаса появилось ощущение какой-то вселенской несправедливости и усталость. Погибать в 26 лет на забытой всеми богами первой террасе спутника Нептуна с нелепым именем Тритон было очень обидно. Брэм в этот момент твердо знал: смерть подошла не просто близко. Она стоит у него за плечом и ехидно улыбается безгубым ртом сквозь разбитый визор своего белого скафандра. И отогнать ее уже не получится.

0: смерть, зонды были оружием, запрещенным всеми конвенциями и международными соглашениями. Его антигуманность признали все крупные религиозные конфессии и даже большинство сект. Его осудили все международные общественные организации, и тем не менее, как это всегда и случалось в истории человечества, смерть зонды сыграли в ней свою роковую роль. Такое оружие мог изобрести только чокнутый профессор из старинного комикса, а применить в реальных боевых действиях только дьявол во плоти. Увы, среди 10-миллиардного населения Солнечной системы нашлись и первые, и вторые. Впрочем, справедливости ради, Брэм ни черта не знал про изобретателей смерть зонда. Это была тайна за семью печатями, которую надежно хранили службы безопасности Аэрхолла, военные корпорации, объединившие в 40-е годы практически все крупные транснациональные компании, работавшие на ВПК. И где-то там, в недрах, нашпигованных самым современным оборудованием лабораторий, в тиши кабинетов и релакс-румов, родилась идея объединить морскую мину времен Первой мировой войны, термоядерный заряд эпохи войны холодной, технологии дропстелс, пылевые сканеры, электромагнитный кокон, нанотрубки и космос. Так на свет появились смерть зонды. Тупое и невероятно разрушительное оружие, мощность которого в 15 раз превосходила легендарную «Царь-бомбу», созданную в СССР в 50-е годы 20 века. 8 с лишним сотен мегатонн адского пламени, упакованного в фотоноотражающий цилиндр, не берущийся ни одним видом радаров, сканеров, сонаров и прочих устройств, разработанных человеком. Информация о смерть-зондах просочилась в сеть вскоре после их секретных испытаний в районе Лагранжа-4 орбиты Юпитера, там, где коротают свой век ахейцы Ахиллес, Гектор, Нестор, Агамемнон, Одиссей, Аякс, Диомед, Антилох, Менелай и прочие. Испытания были невероятно успешными. По их итогам астероид-ахеец Диомид едва не раскололся надвое, потеряв четверть своей массы. Пацификанты на всех континентах Old Mommy подняли страшный шум. К ним присоединились экоспейсеры. Не обошлось, как водится, без политиков, феминисток и защитников прав животных. Ассамблея Солнечной системы покряхтела, да и внесла смерть зонды в список оружия, полностью запрещенного к применению, хранению и, конечно же, к производству. Нетрудно догадаться, что автоматизированные фабрики Аэрхолла тут же в обстановке строжайшей секретности начали клепать смерть зонды в больших количествах. Оружейные короли Old Mommy почуяли запах больших денег, а безносая заточила свою косу в ожидании большой жатвы. Так и вышло. Когда в острой фазе первой корпоративной войны Elementic Industrial перешел в наступление, громя боевые корабли противоборствующей корпорации Space Pacific Inc., глава спейсов Томас Март тайно встретился с главным контрабандистом Земли, известным под позывным «Старина Фриц». Обстоятельств сделки не сумели вызнать даже дотошные пранкеры и информшпионы, в старину называвшиеся журналистами, но после войны стало известно, что Март заказал у «Старины Фрица» 3000 смерть-зондов и получил как минимум 2,5. Основные базы Space Pacific Inc. располагались в окрестностях Сатурна, а кольцованная планета и ее многочисленные спутники были вотчиной Марта и фактически его собственностью. Дабы обезопасить себя от атак превосходящих сил флота Elementic Industrial, по приказу Марта дальние орбиты 12 крупнейших спутников были густо засеяны смерть-зондами, естественно, с четкой привязкой каждого аппарата к координатной пространственной сетке. Правда, все это работало до момента боевой активации смерть-зондов, после которой они становились невидимыми не только для врагов, но и для своих. Обнаружить смерть-зонд в пространстве можно было только визуально, на коротком расстоянии, что, учитывая скорости и размеры объекта, могло спасти только те корабли, что находились в состоянии маневрирования. Изготовившийся к атаке на базы Space Pacific Inc. флот Elementic Industrial, благодаря самоотверженным действиям разведки, все же получил уведомление об установке смерть-зондов. По сути, это означало конец войны и, в общем-то, патовую ситуацию. Вся сатурнианская провинция оставалась за Мартом, а значит, со временем Space Pacific Inc. имел возможность восстановить свой потенциал и снова угрожать Elementic Industrial и претендовать на лидерство в Солсисе. Решение об атаке объектов на спутниках Сатурна принял адмирал Чарльз Спенсер Корги, командующий флотом Elementic Industrial на Выселках. Сохранилась его короткая речь, сказанная на капитанском мостике флагмана корпоративной эскадры орбитального ракетоносца Midway-2.
1: «Джентльмены, нас хотят одурачить. Они думают, что какие-то усатые кастрюли с термоядом остановят меня в одном шаге от победы. Приказ по флоту. Атака объектов противника согласно предварительному плану. Выполнять!»
0: Эскадры рейдеров, десантных транспортников, ракетоносцев, орбитальных штурмовиков и многочисленные корабли поддержки пришли в движение и устремились к базам Space Pacific Inc. на спутниках Сатурна. Спустя 37 секунд после приказа адмирала Корги, глава спейсов Томас Март лично приказал активировать смерть зомби. Дальше случилось то, что вошло в историю под названием «Сатурнианская катастрофа». Бортовые компьютеры смерть-зондов, просканировав пространство, обнаружили и разобрали цели. Невидимые цилиндры раскинули во все стороны 15-километровые гибкие усы антенн взрывателей и перекрыли пространство на путях вероятного следования противника. Ждать пришлось недолго. Сатурнианская катастрофа подробно описана и разобрана во множестве источников. Elementic Industrial потерял в ней 3/4 боевого флота, включая все крупные корабли. Где-то на подходе к Титану сгорел в плазме термоядерного взрыва и адмирал Корги вместе со всем экипажем флагманского ракетоносца Midway-2. Взрывы и гравитационные воронки, возникшие в местах срабатывания смерть-зондов, разметали обломки кораблей, уцелевшие единицы флота, трупы и всевозможный космический мусор, некогда бывший самым могучим соединением боевых кораблей в Солсисе, на многие миллионы километров. Среди прочего, там оказались и не сработавшие по каким-то причинам смерть-зонды. Силы притяжения Сатурна, его спутников и других планет растащили все это на огромное расстояние, и даже в поясе Койпера спустя несколько лет то и дело люди сталкивались или с мертвой глыбой орбитального штурмовика, или с крупным обломком искореженного десантного бота, набитого мертвецами в силовой броне, а то и со взведенным смерть-зондом, раскинувшим свои губительные усы. Главное управление безопасности Солсиса ввело строжайший учет всех выявленных смерть-зондов, районы их дрейфа были объявлены запретными зонами, а за каждый вновь обнаруженный объект полагалось вознаграждение. Правда, стоимость смерть-зонда на черном рынке перекрывала эту сумму в сотни, а то и

0: четко, ясно и дышал носом. Он двигался медленно, как зверь-ленивец. Много лет назад Брэм был в зоопарке на Кони-Айленд и видел это странное, нелепое и страшноватое в своей обреченной замедленности существо. Существо, всю свою жизнь притворяющееся умирающим и сделавшее это своей главной защитой. Теперь вот таким же образом защищаться приходилось Брэму. Умирать очень не хотелось. Брэм знал, что смерть-зонд срабатывает, реагируя и на движение, и на прикосновение, и на гравитационное, и на электромагнитное, и на тепловое излучение, а также, конечно же, на радиацию. Весь вопрос в том, насколько тонко откалиброваны настройки взрывателей у конкретно этого смерть-зонда и вообще в каком состоянии находятся его электронные мозги. На Тритон смерть-зонд попал неактивированным, значит, он изначально был бракованным и не откликнулся на команду, пришедшую из штаб-квартиры Space Pacific Inc. полтора десятка лет назад. После сатурнианской катастрофы гравитационные возмущения зашвырнули темно-серый цилиндр смерть-зонда за пределы орбиты Плесуна, как именовали Сатурн-Стелмины, и через какое-то время он оказался в зоне притяжения Тритона, врезался в него и ушел в рыхлый метановый лед, где мог бы упокоиться навеки, если бы несчастливая звезда скрапера по имени Брэм.
1: «Ты же, сволочь, еще и активировался!»
0: — прошептал счастливчик, выбираясь из ямы. Впрочем, с калибровкой все разъяснилось само собой. Иначе сейчас ни Брэма, ни первой террасы не существовало бы в природе. Видимо, этот смерть-зонд был настроен на крупный объект, например, десантный транспортник или орбитальный монитор. На букашку в скафандре он не обратил никакого внимания.
1: «Слава, слава демонам Оорта, будь они трижды прокляты!»
0: Оказавшись наверху, Брэм сел на край рамы. Очень хотелось закурить, несмотря на скафандр и то, что он бросил 3 года назад. Синяя стена Нептуна очистила половину неба, и там, на глубоком бархатном фоне, словно крохотные бриллианты, льдисто поблескивали звезды. Брэму показалось, что он слышит тихий звон, как будто где-то очень далеко разбилось огромное перекаленное стекло, и его осколки скачут по мраморным ступеням, словно поток воды. Однажды в детстве Брэм видел такое в торговом центре Stockton & Jackson, когда лопнул 5-метровый голографический экран. Это было красиво и очень грустно. Только что на этом экране красивые девушки пели и танцевали, и вдруг все это с печальным звоном посыпалось на ступени. Потом его мысли вернулись к деньгам. Конечно, смерть-зонд даже активированный, а может быть как раз именно что активированный, это не просто большой куш, хапок, джекпот и прочее, это просто гора денег. Хватит на все и навсегда хватит. Жить где хочется, пить что хочется, трахать всех, кого хочется, как хочется и сколько хочется раз. Правда, есть 3 «но». Первое, но очень простое. Для начала нужно выжить. В любой момент, просто вот совсем в любой, в каждую мили, нано, микро и какие они там еще бывают, секунду, смерть-зонд мог взорваться. А это... Да, пожалуй, что одной первой террасой Тритон бы не отделался, а запросто потерял бы свою ледяную шкурку. От Брэма же в случае взрыва не останется даже молекул. Второе, но... Как его, смерть-зонд, то есть продать... Нет, кому это Брэм знал четко. На Ганимеде, в Окси-Сити, в западной сфере, на -6 уровне, есть офис некоего Свангана Пураджа. Он сам берет всякую милитаристскую мелочевку, но связан, Брэму об этом рассказывал Дон Мигель, да и другие, с серьезными людьми. Через Сванга вполне можно пристроить смерть-зонд. Ну и третье, но... Что делать с Базилем и его ребятами? Брэм был ярусником и знал... В любом, хоть в каком вопросе нельзя давать заднюю и проявлять слабину. Слабина — это распахнутая дверь. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь, делай, что хочешь. Welcome, brothers, я сдался. И когда Брэм... Нет, не так. Если Брэм доберется до базы и скажет «Я нашел смерть-зонд», то придется делиться. Потому что белый эк сядет рядом, хлопнет по плечу и, нехорошо улыбаясь, заведет длинный разговор со всякими аллегориями и прочими мемами и цитатами про то, что одна мышь готовилась к...

0: зиме и нашла грузовик, полный зерна, но не смогла сдвинуть его с места, чтобы докатить до норы, да так и замерзла с голода нахрен. А конопатый О'Нил предложит создать закрытое акционерное общество по продаже смерть-зонды и выпустить акции, которые будут распределены между всеми нашими парнями. И начнутся крики, ругани, споры, и даже дойдет до драки. И когда все проорутся, встанет Базиль, усмехнется и негромко, нет, не скажет, а объявит. «Смерть-зонд продаем тому-то и тому-то, там-то и там-то». Он, Базиль, попробует договориться на столько-то миллионов фантиков, хотя и не обещает, и все получат равные доли. А вот этот сукин счастливчик сын Брэм — две доли. Потому что так же справедливо, разве нет? И все опять заорут, на этот раз радостно, и начнут тормошить Брэма, и кто-то достанет флягу, а кто-то запустит смок-машину, и по отсеку базы поплывет горьковатый дымок шишиги.
1: «Ни хрена подобного!» — вслух сказал Брэм громко и раздраженно.
0: Он настолько ярко представил, как все будет, что реально психанул и едва не пнул со злости торчащий из ледяного крошева ус смерть зонда.
1: «Две доли! Справедливо! А болт без резьбы не хотите? Да пошли вы!»
0: От обиды Брэм даже забыл, что нужно бояться. Боевые транквилизаторы, входящие в медкомплект скафандра, притупляли естественные чувства страха, но не гасили инстинкт самосохранения. Однако сейчас Брэму было наплевать на все.
1: «Термоядерный взрыв! Да пожалуйста, как визор обсморкать! Только это будет его, брэмовский, личный термоядерный взрыв! Его собственные 800 мегатонн! Все 800, а не две доли, по справедливости!»
0: Брэм не знал, что такое «жадность». На нижних ярусах, где прошло его детство, такое понятие просто отсутствовало. Жадность можно понять и осудить только тогда, когда люди знают, что такое щедрость. А на нижних ярусах о щедрости никогда никто не слыхал. Поэтому любая дележка воспринималась просто как грабеж, а словечко «справедливость» было чем-то вроде ругательства. Когда кого-то хотели надуть, всегда говорили о справедливости.
1: «Я не из таких», — пробормотал Брэм, водя пальцами по мутной ледяной линзе. «Меня вам не провести. Так, нужно успокоиться. Глюкоза, одна инъекция. И питательная смесь. А потом нужно подумать, как спрятать эту штуку. Усы».
0: Брэм в очередной раз посмотрел на уходящие вверх черные стволы усов. Он представил, как эти черные щупальца торчат из сизо-зеленого марева облаков, и их видят с орбиты парни Базиля.
1: «Да ну бред!» — сказал Брэм и обрадовался, что уже может мыслить нормально. «В самом деле, кто разглядит тонкие усы с расстояния в несколько сотен километров?»
0: «Значит, нужно просто уходить». Брэм повернулся к раме.
1: «Медленно и печально, по мусингам, топ-топ. А потом думать. Крепко-крепко думать».
0: И едва только он это сказал, как память услужливо подсунула ему график прохождения их орбитального комплекса, «Арбача», как его называли скраперы, вокруг Тритона. 4-го числа он прошел над Мецарамией, 5-го над полюсом, 6-го над дынной коркой, 7-го над югом Ксанады, 8-го, то есть завтра пересечет Ацтлан, а 9-го будет здесь, над первой террасой. Брэм прикрыл глаза, представив Арбач, их базу и передвижной дом. Красный шар бытового отсека, увешанный ловушками цилиндр реактора, похожий на ромашку причальный модуль, из-за которого Базиль называл орбитальный комплекс «звездорылом». И ползет этот самый звездорыл на 30 километрах, растопырив свои тентакли по орбите, ковыляет себе во мгле и особо ни о чем не беспокоится. А два десятка парней у него на борту тем более. И тут снизу усы.
1: «Здравствуйте, товарищи скраперы! Это мы, смерть-зонд! Пожалуйте бриться!»
0: Брэм отжмурил глаза, криво усмехнулся. «Это было уже даже не везение.
1: Это судьба, тварь такая. Рок и фатум».
0: Что делать, он сообразил сразу. Сообразил и даже кивнул, словно это понимание ему только что озвучил некто невидимый и неслышимый.
1: «Ну а чего? 32 энергопатрона, вибробур в режим плазмогенератора. Если на каждый ус уйдет по 3 патрона, у него даже еще останется штук 6, и можно будет скоротать ночку, ни в чем себе не отказывая. «Глушняк, так твою и этак!» — пробормотал Брэм, а руки, словно бы сами собой, уже открывали багажный отсек рамы, и энергопатроны ложились на ледяное крошево. Такие солидные, такие надежные, дающие то, чего так не хватает в здешних ледяных Палестинах — энергию, а значит, жизнь. «Ничего, парень, ничего. Усы откалиброваны на толстяка, они не сработают. Это же просто антенны, нанотрубки и всякая графеновая тугоплавкая дрянь». Краем глаза Брэм заметил какое-то движение у того самого пупыря, до которого так и не дошел. Положив очередной 30-й по счету энергопатрон в общий ряд, он выпрямился. И вот тут ледяная молния страха пронзила его буквально насквозь. Брэм обмер и даже перестал дышать, потому что увидел то, чего никак не могло быть. У оранжевой ледяной стены, опершись плечом, стояла женщина в белоснежном скафандре эпохи 6 экспедиций. То, что это женщина, Брэм понял сразу, по некой изящности и непринужденности позы, которую не мог скрыть даже скафандр. Приглядевшись, Брэм судорожно сглотнул и часто задышал. У скафандра незнакомки был разбит визор, и острые осколки торчали сверху и снизу, словно зубы древнего чудовища.
2: «Уходи»,
1: — тихо сказал Брэм и отвел глаза, стараясь, однако, не упускать леди в разбитом скафандре из виду.
2: «Уходи, тварь. Ну, пожалуйста. Я и так твой. С потрохами.
3: Но парней я тебе не отдам, поняла? Просто подожди».
1: Неожиданно он, даже не глядя на женщину, увидел ее лицо, словно бы светящееся изнутри, невыносимо прекрасное, в обрамлении черных волос, и даже осколки визора не портили его, а скорее дополняли, обрамляя точно некая рама.
0: Глаза леди в разбитом скафандре были закрыты. И Брэм понял. В тот момент, когда она их откроет, один из усов смерть-зонда сработает, и он, Брэм, Николай Брэмов, 28 или 26 полных лет, уроженец 9-го нижнего яруса Большого Нью-Йорка, без образования, опыт работы с крапером такой-то, умрет. Резко отвернувшись от пупыря, Брэм зажмурился и словно ребенок закрылся руками. Он не хотел видеть. Он не хотел умирать.
1: Под ногами зашуршало, заскрипело, куски льда поехали, Брэм потерял равновесие и полетел в раскоп прямо на смертоносные штыри усов. Жить оставалось считанные мгновения, а в спину ему смотрела и беззвучно смеялась леди в разбитом скафандре.
2: «Это все плохой кислород!»
1: — прошептал Брэм сквозь слезы.
2: «Леди в разбитом скафандре, ну ни хрена себе! Привидится же такое! Все, парень, все, успокойся! Надо делать дело, парень, надо делать!»
1: Парнем его называла мисс Онг, необычайно рослая для уроженки Юго-Востока Азии женщина, инспектор службы контроля за цисгендерным населением их яруса. Брэму тогда было опять же лет 7, а может быть еще 6, и его, как и всех детей яруса, проверяли на половую идентичность. Хумас с красивым развощеким лицом сидел за столом и задавал вопросы. Не нравится ли Брэму девчачья одежда? Не хочет ли он заплетать волосы в косы и украшать их разноцветными резинками и бантами? Какие картинки он выберет из вот этих вот разложенных на столе? Нравится ли ему запах вот этого образца номер 1 и вот этого номер 2 и вот этого? Образцы, Брэм хорошо это запомнил, воняли, как старые носки и отхожее место. Платье он не любил, длинные волосы ненавидел, резинки его интересовали исключительно в качестве ингредиента для изготовления рогаток, а картинки с кошечками и собачками он проигнорировал, выбрав только две. На одной человек-фотон защищал фею Зинь от Злоблина, а на другой астронавт в темно-синей униформе космофлота обнимал у люка корабля красивую девушку в короткой юбке. У девушки были выдающиеся формы. Брэм уже тогда знал, что такие нравятся всем взрослым мужчинам-цисгендерам, а у астронавта суровое и волевое лицо. В конце беседы Хумас начал выспрашивать у Брэма про семью, про мать, про отца, про братьев и сестер. И вот тут маленький Брэм разозлился, потому что не знал, как и что отвечать. Бабушка никогда не учила его этому. Она вообще особо его ничему не учила, ну, кроме самых простых и важных вещей, а только лежала на диване, смотрела сериалы в объемнике, доживала жизнестатив. И когда Брэм разозлился, он сказал Хумасу, что больше ничего отвечать не будет и вообще хочет уйти. Видимо, сказал Брэм это так и с такой интонацией, что Хумас сразу извинился и умолк, а в зеркальной стене комнаты открылась незаметная дверь, откуда вышла мисс Онг и сказала:
4: «Парень, полегче на поворотах. С тобой все понятно, вали на свой ярус и будь молодцом. Живи дальше, понял?»
1: Брэм, даром что маленький, сразу уловил, что перед ним такая же ярусница, как и он сам, улыбнулся этой узкоглазой дылде с нашивками службы контроля и пошел себе жить дальше. Он не слышал, что мисс Онг сказала за его спиной Хумасу:
4: «А жаль, что чистый цист. Сгниет тут или на выселках. У трансов с таким смазливым личиком выбился бы в люди».
1: Брэм зажег плазменную горелку на конце бура, инстинктивно прищурился, хотя скафандр, конечно же, затонировал визор, вывернул мощность на максимум и поднес сияющее маленькое солнышко к первому усу. Синие крупные искры горохом посыпались под ноги Брэму.
3: «А когда все закончится, у меня будет целая ночь», — сказал он, плавя неподатливую черно-серую чешуйчатую оболочку уса. «6 энергопатронов. Целая ночь, мать вашу. Целая ночь».

0: Звездорыл полз по орбите Тритона, словно вошь по заднице, так это назвал Базиль в минуты плохого расположения духа. Поскольку минуты эти с бригадиром скраперов случались всегда, когда он был трезв, Базиль был широко известен на выселках как автор огромного количества мемов и всяких заковыристых выражений, большей частью, впрочем, ему и не принадлежавших. Поговаривали также, что это Базиль придумал балалайку «Космос будет наш», хотя в системопедии был указан реальный автор этой бессмертной фразы. «Глушняк продержится еще двое суток», — оторвавшись от приборов, сказал Белый Эгг. «Потом побредем собирать урожай».
1: «Где мы сейчас?» — спросил Базиль, глянув в иллюминатор.
2: «На подходе к первой террасе. Тут где-то должен быть Брэм», — Белый Эгг хохотнул. «Место беспонтовое, но вдруг у парня фарт, а?»
1: «Фарт не фарт, а до конца глушняка он продержится», — кивнул Базиль. «У него 32 патрона, с таким запасом он и до конца недели досидит».

0: Брэму некогда было смотреть в зеленоватые небеса Тритона. Усы смерть-зонда оказались серьезной проблемой, и, срезав третий, Брэм решил, что нужно сделать перерыв. Леди в белом скафандре прогуливалась у него за спиной, и Брэму казалось, что он слышит, как она посмеивается таким берущим мужиков за душу проникновенным смехом, грудным и чуть с хрипотцой. «Ничего», — бормотал Брэм, сдувая капельки пота с кончика носа. «Еще немного и финалочка. Я успею, в гости к Богу не бывает опозданий». Брэм точно знал, что эта строчка из какой-то песни, но у него не было сил вспомнить из какой. Аккуратно вытащив израсходованный энергопатрон, Брэм положил его рядом с остальными, вставил полный и запалил плазмогенератор. Пот стекал по лицу, капая на визор, когда он наклонялся. «Да чтоб тебя!» — беззлобно выругался Брэм, сморгнув, и подступился к четвертому усу.
1: «Время еще есть, леди, и его достаточно».

0: Последний ус он срезал глубоким вечером, переплавив все кабеля и графеновые струны. Нанотрубки, удерживающие невероятно упругую конструкцию, лопнули разом, и 15-километровая плеть ушла в сторону, а Брэм поскорее полез в другую, хрипя и колотясь головой о шлем. Пот заливал глаза, и было совершенно ничего не видно. Выбравшись на край раскопа, Брэм улегся прямо на битый лед и улыбнулся. На востоке взошла над туманным горизонтом и стала медленно приближаться тусклая звездочка. Это шел Арбач. Брэм успел. Леди в белом скафандре подошла и встала рядом.
1: «Пошла ты!»
0: — Брэм засмеялся.
1: «Это моя ночь! Приходи утром!»
0: Орбитальный комплекс медленно полз над головой. Связи не было, плотный глушняк. Брэм откинул голову, прикрыл глаза и вспомнил стишок, нацарапанный на стенке капитанской рубки Арбача. По легенде, его однажды с похмелья придумал Базиль. «Остыл Юпитер, и Венера вся остыла, а чувства, мысли и эмоции тем паче. Нам светят 22 тентакля звездорыла, а вовсе не звезда, тем более удачи».

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

0: 21 строка. Сначала вроде как вопрос, только без вопросительного знака, потом ответ и точка между ними. Вопрос занимает 13 строк, ответ 8. То, что надо. Бабуль, я еще одно нашла. И читаю. Это такое условие. Если найдешь подходящее, прочитай. Читать нужно не так, как я читаю обычно, то есть про себя и очень-очень быстро, а вслух, не торопясь и с правильной интонацией. Интонация — это громкость, темп и еще несколько признаков. Такая словесная музыка, которая записана знаками препинания. Например, к запятой интонация падает, но не так сильно, как к точке. Музыку я люблю. Когда я слышу музыку, особенно классическую, то замираю на месте и почти не дышу, настолько красиво. А с интонацией у меня дела плохи. Я не знаю, для чего она нужна, ведь меня понимают и так, и я говорю, как получается. «У нас очень монотонная речь», — поясняет мама в телефонную трубку, в очередной раз записывая меня на прием к логопеду. «Матильда, ну когда ты уже заговоришь по-человечески, а не как маленький робот?» Папа мимоходом накрывает мою макушку большой ладонью. «Я не отвечаю. Я никогда не отвечаю на те вопросы, на которые не знаю ответа или которые считаю бессмысленными». Матильда — это не настоящее имя, а прозвище. У меня три прозвища. Папа зовет меня Матильдой, мама — котенком, бабушка — Ломоносовым, а имя у меня самое обыкновенное. Прозвище от папы из-за моей стрижки. Матильда — имя выдуманной девочки с такой же прической, как у меня, героини любимого папиного фильма, который я не видела, потому что он, во-первых, как мне говорят, слишком взрослый, во-вторых, художественный. Художественные фильмы я не смотрю. Они рассказывают о вымышленных событиях, потому очень скучны. Мультфильмы я не смотрю тем более. Там все рябит и мелькает, и происходит слишком быстро, так что у меня начинает кружиться голова и даже может стошнить. Еще предполагается, что я должна смеяться, но я не вижу ничего смешного в том, что животные разговаривают, как люди. Какая глупость! И бьют друг друга по голове разными предметами. Это очень больно, и от такого может быть сотрясение мозга. «Смеялась я при просмотре фильма только раз. За всю жизнь», — любит добавлять мама. «Когда слон окатил фотографа водой из хобота. Это было действительно смешно. Было бы здорово, если бы и меня слон окатил водой, но поблизости слон только в зоопарке, и я там ни разу не была. Не представляю, как мы отреагируем на животных в клетках», — делится мама с подругами. «Я вообще люблю документальные фильмы про животных, но еще больше люблю про космос, о том, как появилась наша Вселенная, о том, как из межзвездного газа зарождаются звезды, существуют миллиарды лет и превращаются в черные дыры. Невероятно интересно! А еще люблю фильмы, в которых рассказывают про бактерии и вирусы. Или про насекомых. Одна из моих любимых книг — полная энциклопедия насекомых и паукообразных. Она очень тяжелая, поэтому я ее держу всегда на столе, не убираю в шкаф, чтобы было удобно читать каждый день». Я все всегда делаю так, чтобы было удобно. Волосы я обрезала сама, потому что длинные волосы очень неудобно. Мама, когда меня увидела, сначала сделала круглые глаза, а потом отвела в парикмахерскую. «Подстригите нас по-человечески». «Я хочу совсем короткую стрижку, как у мальчика», — сказала я. «Но ты же девочка», — сказала парикмахер. «Я постригу тебя красиво, как девочку». «Почему я девочка?» — спросила я. «Ну, бывают мальчики, а бывают девочки». «Я знаю, почему бывают мальчики и девочки», — сказала я. «Потому что в мужских половых клетках бывают X-хромосомы и Y-хромосомы, а в женских половых клетках только X-хромосомы. И когда мужская половая клетка сливается с женской...» Парикмахер в зеркале сделала круглые глаза и выронила ножницы. «Почему так случилось, что у меня две X-хромосомы?» «Не обращайте внимания, мы немного со странностями», — сказала мама. «Сколько тебе лет?» Почему-то шепотом спросила меня парикмахер. 5 лет и 4 месяца. «Она у вас что, вундеркинд? Ребенок Индиго?» Также шепотом спросила парикмахер у мамы, когда мы уже собрались уходить. Мама нахмурилась и пожала плечами. «Я читаю с 2 лет. Я люблю свободные мягкие футболки и штаны, и не люблю платья, потому что неудобно, подол болтается. Я не играю с другими детьми и вообще никогда не играю, потому что это неинтересно и бессмысленно». Последнее маму особенно огорчает. Мама очень любит приглашать к нам домой своих подруг с детьми или бывать у них в гостях. Много-много говорить и смеяться на кухне, и чтобы дети в это время все вместе играли в соседней комнате. Но я ненавижу, когда в моей комнате бывают чужие дети. Они все передвигают со своих мест, ломают и портят. И не люблю ходить в гости, потому что там очень скучно и шумно, а вместо научных фильмов по телевизору запускают сплошные мультики. Со мной маме трудно. Летом, 20 июня, у меня есть свой календарь, чтобы каждый день знать, какое число, мы едем в гости на день рождения маминой подруги. За город. В дом на одну квартиру, который называется коттедж. Там много комнат, мало мебели и совсем нет книг. Я хочу пойти в дальние комнаты, чтобы поискать научные книги или хотя бы телевизор, но меня выводят на улицу. Иди побегай с ребятами». На улице скучный постриженный газон, пластмассовая горка, много разбросанных игрушек. Бегают дети. Кто-то хлопает меня по спине и кричит: «Догоняй!» Я отхожу в сторону. Скучно. Скучно. Возле ограды, где трава нормальной длины, я вижу небольшое гнездо рыжих лесных муравьев, род формик и семейство муравьи. Вот это интересно. Я сажусь на корточки и начинаю наблюдать. Вскоре ко мне подходит мальчик старше меня. «Ты чего?» — спрашивает он. «Муравьи», — говорю я. И начинаю рассказывать, как здорово у муравьев все устроено, ведь у них есть разные профессии. Они умеют находить дорогу домой, и свои гнезда они строят так, что те не промокают даже в самый сильный ливень и отапливаются гниением веточек, из которых построены. Поэтому в муравейнике даже зимой тепло. А наука, которая изучает муравьев, называется мирмекология. Мальчик слушает и все больше хмурится. Прямо как мама, когда я начинаю ей рассказывать что-нибудь интересное и научное. Вдруг мальчик вскакивает, начинает расшвыривать муравьиное гнездо ногами и прыгать на нем. Я говорю: «Прекрати!» 4 раза. 3 обычным голосом и 4-й раз очень громко, так как со мной разговаривают, когда я не хочу отрываться от книги. Мальчик только смеется и продолжает. Тогда я беру ракетку для бадминтона, которую мальчик принес с собой, и бью его ребром ракетки по лицу. И снова. Не очень сильно, так чтобы было больно, но не было сотрясения мозга. Дальше становится невыносимо шумно. Мальчик вопит, зажимает нос, и его утаскивают под мышки. Меня тоже уводят, и все страшно громко кричат. В углу гостиной я сажусь на корточки и закрываю уши ладонями, и так сижу, пока мама не увозит меня домой.
1: «Почему ты меня постоянно позоришь? Всякий раз что-нибудь да случается. С тобой невозможно никуда выйти. Зачем ты разбила тому мальчику лицо до крови?»
0: «Затем, чтобы он прекратил разрушать муравейник. Я ему 4 раза сказала «прекрати», но он не понимает слов, потому что он злой и глупый».
1: «Господи, какой-то муравейник!»
0: «Не какой-то. Он убил муравьев и разрушил их дом. Тебе бы не понравилось, если бы наш дом разрушили, а нас убили».
1: «С тобой чокнуться можно. Ну что о тебе подумают?»
0: «Мне не интересно, что обо мне думают другие люди».
1: «Просто чокнуться можно!»
0: Врач называется психоневролог. Психоневрология — это набор наук, которые изучают поведение человека. В кабинете много игрушек, скучно. И компьютер с замечательно большим экраном, интересно. И довольно любопытные схемы и таблицы на стенах про развитие детей — я их рассматриваю, читаю и задаю разные вопросы. С врачом молодой и красивой интересно разговаривать. Она мне рассказывает про нервную систему человека, а я ей про то, чем бабочка-капустница отличается от бабочки-боярышницы и какие бывают виды галактик — спиральные, как наши, эллиптические и неправильные. Врач смотрит мои рисунки в альбоме, который мама принесла с собой, и спрашивает: «Это что?» «Это наша солнечная система. Солнце, Меркурий, Венера, Земля. А это...» «Клетка листа березы под микроскопом. Я ее нарисовала по памяти, поэтому получилось не очень похоже».
1: «Может, вы нам какие-нибудь таблетки выпишите?» — спрашивает мама уже в 3-й раз.
0: «Какие вам таблетки?» — врач смотрит на маму поверх очков. «Ребенок совершенно здоров. Она хорошо идет на контакт, распознает эмоции. У нее очень разносторонние интересы, феноменальный для ее возраста словарный запас, отличная память. Интонацию подкорректируете с логопедом. Вы в детсад, как я понимаю, не ходите?»
1: «Какое там?
0: Вам надо в какую-нибудь группу для одаренных детей, а потом в специальную школу. Там ей будет проще общаться со сверстниками».
1: «Да где же в нашем городе специальная школа?»
0: «Возможно, придется организовать домашнее обучение». «Эдак она вообще одичает». «С логопедом у меня не складывается. Логопед, крупная женщина с волосами цвета морковного сока, предлагает мне подражать звукам, которые издают разные животные. Корова, кошка, собака, коза. А еще подпевать детским песням, которые она включает на магнитоле. Я объясняю, что при всем желании не смогу правильно изобразить мычание коровы, потому что у меня по-другому устроены гортани, голосовые связки. А вместо детских песен прошу включить «Времена года». «Очень упрямый характер», — говорит логопед маме. «С ней невозможно договориться, все поперек. Вам надо к психологу, а может и к психоневрологу».
1: «Мы там уже были», — вздыхает мама.
0: С группой для одаренных детей получается как с логопедом. Даже хуже. Поначалу мне нравится то, что там можно играть в шахматы, единственная игра, которая мне интересна, и собирать головоломки, а еще в комнате для занятий много книг. Но все по расписанию, и это ужасно. Когда я хочу играть в шахматы, надо идти гулять, а там ловить мяч и кидать другим детям. Скучно, и я просто отхожу в сторону.
1: Когда я хочу поговорить про деление клетки, все обсуждают какую-то вымышленную историю про стрекозу и муравья, которые разговаривают как люди. Глупость, глупость! Когда все садятся рисовать картинки на тему «Здравствуй, осень», я объясняю, что осень не может здравствовать, потому что это время года, а не человек.
0: Суббота. Занятия закончились. Для меня насовсем. У нее ненормально развитый логический интеллект при полном отсутствии образного мышления и патологическом упрямстве, говорит педагог моей маме с папой, так будто я нахожусь где-то далеко, а не стою рядом. У нас занимаются чувствительные дети, дети с тонкой душевной организацией, а она рассказывает, как коалы кормят детенышей собственными какашками. А что такого, говорю я, это научный факт, и я сказала пометом. Тут папа начинает хохотать на весь коридор. «Надо же было ржать, как конь, недовольно, — говорит мама, когда мы идем по улице. Что о нас подумают?»
1: «Опять ты облажалась, Матильда, — весело говорит папа.
2: Что из тебя вырастет, котенок? — грустно спрашивает мама.
1: «Ученый, — отвечаю я. Только я пока не решила, какой, астроном или вирусолог».
0: «У тебя еще есть время подумать, — говорит папа. Ему почему-то снова смешно, а маме нет».
1: «Я хочу наконец-то снова работать. Нормальные дети ходят в детсад, надо что-то решать».
0: Мама с папой решили, пока для меня не нашлось другой подходящей одаренной группы, я 5 дней в неделю хожу к бабушке.
1: «Едва ее уломал», — сказал папа маме. «Это значит, еле уговорил. Переносное значение». «Моя бабушка не такая, как у других детей. Она не часто приходит в гости к нам и совсем редко приглашает в гости к себе. Не печет пирожков, не вяжет шарфов. Сидит не во дворе на скамейке, а дома за компьютером. Папа говорит, что она занимается сайтами по медицине. Моя бабушка раньше была врачом, хирургом, самым настоящим. Резала скальпелем людей, чтобы их вылечить. Такое не каждый может. И разговор у нее очень короткий. «Давай условимся, Ломоносов», — говорит она, наклоняясь ко мне. «Если ты будешь меня слушаться, мы отлично поладим. Ты можешь брать любые книги и смотреть фильмы по DVD сколько душе угодно, но если я сказала «идем обедать», значит, мы идем обедать. И если я сказала «идем гулять», значит, идем гулять. Заупрямишься, у тебя будет 3 дня на исправление, не исправишься, будешь показывать свой характер где-нибудь в другом месте. Хорошо?» Короткие, совсем как у мальчика, волосы, уголь и иней. Твердое прямоугольное лицо. Очки, как и глаза, отсвечивают голубым арктическим льдом. «Нехорошо, — хочется сказать мне, — но я только молча киваю». «Вот и славно, — говорит бабушка. Не славно, — хочу возразить я, — и молчу. Но, кажется, мы и впрямь поладим. Я люблю заниматься своими делами, читать, рисовать в альбоме или смотреть документальные фильмы BBC, и чтобы меня никто не трогал. Бабушка любит то же самое, только вместо рисования у нее сидение за компьютером. Дома у бабушки книг, как звезд на ночном небе. Могучие, будто ракеты-носители, шкафы поднимаются в полумрак высоченных потолков. Это неправда, что у меня нет образного мышления. Я представляю, как книжные шкафы-носители с ревом включают двигатели и выводят большущую бабушкину квартиру на орбиту Земли. Выглядываешь в окно, а там глянцево-голубой в молочной пенке облаков бок нашей планеты. Окна у бабушки сплошь заставлены комнатными растениями. Я тоже хочу, чтобы у меня дома были свои растения, и прошу бабушку подарить мне какое-нибудь. Она спрашивает, а слабо вырастить из черенка? И теперь я каждое утро проверяю, чтобы в стаканах у листа синполии и веточки фикуса Бенджамина было достаточно воды, и жду, когда появятся корни. В шкафах, помимо книг, есть вещи, которые изображают людей, животных и даже машины. Но это не игрушки, а статуэтки. Их нельзя трогать, и потому они интересны. Еще есть пианино, которое бабушка никогда не открывает, а на нем стоят фотографии. Мой папа, больше похожий на мальчика, мой дедушка, которого я никогда не видела, острое тонкое лицо в острой тонкой рамке, очки, солнечные волосы, похожие на моего папу, и большая пушистая кошка на подоконнике. Я спрашиваю бабушку, где эта кошка, и получаю ответ: на том свете. На каком на том? Там же, где твой дед, иди почитай что-нибудь, я работаю.
2: Про дедушку я знаю, что он тоже был хирургом, как бабушка, и что его давно нет. Он слишком много себя отдавал пациентам, чрезмерно много, сказала бабушка как-то раз. Я понимаю, что бабушка сердится на дедушку за то, что тот не с ней, а на том свете. Правда, у дедушки там есть кошка, так что ему не очень скучно. А у бабушки есть я. «С тобой не соскучишься, Ломоносов», — говорит бабушка, когда я на прогулке рассказываю ей о том, что есть бактерии, которые живут в вулканах, правда, подводных, а там ужасно горячо. «Только разговариваешь ты, как платежный терминал, надо что-то с этим делать». Я уже поняла, что если бабушка решает что-то делать, то сопротивляться бесполезно. Когда я не хочу идти обедать, потому что читаю книгу про ископаемых животных, невероятно интересно, бабушка говорит: «Хорошо, сегодня ты не будешь обедать, сиди голодный и помни, у тебя есть 3 дня, чтобы исправиться. Если за это время не надумаешь приходить на обед, когда тебя зовут, будешь отказываться от обеда где-нибудь в другом месте, а не у меня». Через час я прошу есть, но бабушка непреклонна. Голодный мне сидеть не нравится, поэтому я исправляюсь уже на следующий день. С прогулкой точно так же. Когда я отказываюсь идти гулять, бабушка просто уходит одна. Оставляет меня дома и говорит вместо «до свидания»: «Возьми энциклопедию и прочитай, что такое гиподинамия». Я прочитываю и на завтра бегу по лестнице впереди бабушки. В шкафах-ракетоносителях есть книги, наверное, обо всех науках мира. Больше всего книг по медицине. Они очень трудно читаются, эти книги. На 10 слов только одно понятное. После такого чтения кажется, что в голову запихали мокрые и тяжелые махровые полотенца, но я не сдаюсь. Еще там много непонятных и жутких картинок, которые называются, например, так: «Трепанация черепа». Бабушка заглядывает в книгу через мое плечо и говорит: «Знаешь, Ломоносов, по-моему, такое тебе пока не по зубам». Я нехотя соглашаюсь. В голове гудит от загадочных терминов: пункция, абазия, тахикардия пароксизмальная. Я смотрю значение этих слов в энциклопедии, но все равно мало что понимаю, и окончательно сдавшись, иду смотреть фильм про исследование Плутона. Человеческое тело такое же сложное, как космос, и надо быть очень-очень умным, чтобы знать, где и как его разрезать скальпелем, чтобы вылечить. Еще в шкафах очень много художественных книг. Их я открываю только за тем, чтобы убедиться, что там нет ничего интересного, то есть научного, и больше уже не притрагиваюсь к ним. Даже к книгам с картинками, которые, как говорит бабушка, когда-то были папины. Скучно, скучно. Среди бабушкиных художественных книг есть такая особая разновидность, которая называется «стихи». Это самая бессмысленная вещь на свете, еще более глупая, чем дурацкая история про стрекозу и муравья. Слова составлены в строчке-столбике и все вместе почти ничего не обозначают. «Кружевом камень будь и паутиной стань, небо пустую грудь, тонкой иглою рань». Камень не может стать ни паутиной, ни кружевом, потому что камень — это камень. Он может стать песком, а небо нельзя ранить, потому что там только газ, капли воды и кристаллы льда. Чуть повыше написано: «Я ненавижу свет однообразных звезд». Я захлопываю книгу и читаю имя на обложке: Осип Мандельштам. «Дурак ты, Осип, звезды не однообразные, у них много невероятно интересных разновидностей. Красные гиганты, белые карлики, коричневые карлики, сверхновые, нейтронные звезды, и ненавидеть их очень глупо». Только в одном мы с бабушкой не можем договориться: она очень любит стихи. Я не понимаю, как человек с такой полезной профессией может любить такую бесполезную ерунду. Бабушка часто включает радио, где стихи читают ужас, вслух, с подвываниями. Это называется читать с выражением. Я тогда беру книгу и ухожу в дальнюю комнату, чтобы не слышать. «Стихи — одна большая глупость», — говорю я за обедом. «Эх, Ломоносов, ты просто еще не доросла до того, чтобы понимать стихи. Хотя какой ты Ломоносов, он, между прочим, стихи писал». «Что, правда, не верю я? Ученый писал стихи?» «Пойдем, сама убедишься». Бабушка идет к шкафу, достает книгу, показывает: «Михаил Ломоносов. Оды. Стихотворение». Открываю книгу и читаю первое, что попадается на глаза. «Я знак бессмертия себе воздвигнул, превыше пирамиды крепче меди, что бурный аквилон сотреть не может, ни множество веков, ни едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит великую часть мою, как жизнь скончаю». Это немного понятнее, чем про небо с пустой грудью. Совсем-совсем немного. Вот просто на чуть-чуть. «Что такое аквилон?» — спрашиваю я. Древние римляне так называли сильный северный ветер. А что такое знак бессмертия? Это могут быть самые разные вещи. У Ломоносова его научные открытия, его стихи. Человека давно нет, а книга его стихов есть. Надо всем этим я очень долго думаю. Получается, знаменитый ученый может писать стихи. Самую бесполезную вещь на свете. Как я смогу стать ученым, если не понимаю, для чего нужны стихи? А мой дедушка... Что дедушка? Я молчу. Прошло 2 дня. Мы обедаем. Бабушка не любит, когда я болтаю за едой. Но он ведь тоже скончал жизнь. Он оставил знак бессмертия? Оставил, бабушка вздыхает. Он спас жизнь очень многим людям. У тех людей родились дети, у них свои дети. Это и есть его знак бессмертия. А-а-а! Это все, что я могу сказать. Кажется, в стихах все-таки есть какой-то смысл. Непонятно, еще непонятнее, чем в книгах по медицине, но есть. Проходит осень, наступает зима, потом Новый год, потом мне исполняется 6 лет. На день рождения я прошу маму с папой подарить мне 2 керамических горшка и книгу про Ломоносова. Лист синполи и веточка фикуса Бенджамина давно дали корни и даже новые листья, и теперь растут в земле, в пластиковых банках, и бабушка говорит, что это неправильно. Вместе с горшками папа дарит мне еще одно растение, называется Аглаонема амелия, род Аглаонема, семейство ароидные, происхождение Юго-Восточной Азии. «В твою коллекцию, Матильда», — говорит папа. «Леону бы понравилось», — и громко смеется. Я не знаю никакого Леона и не понимаю папиных шуток, но растение мне очень нравится. У него большие красивые листья с узорами, как на спинке ящерицы. Подходящей группы для одаренных детей для меня так и не нашлось. По идее, ее надо в подготовительную, но ведь котенок любого пятиклассника за пояс заткнет. «Не представляю, что делать», — говорит мама по телефону кому-то из своих подруг. Теперь мама лучше относится к моим лекциям, как она называет мои рассказы про всякие научные вещи. Мама считает, что бабушка на меня хорошо влияет.
0: Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черною горит. Читают по радио. Без завываний, но таким странным темным ледяным голосом, как будто с поверхности Плутона. Будто сидят там на покрытой льдом равнине и смотрят на далекое крошечное солнце, хотя, конечно, это невозможно, потому что на Плутоне дико холодно, -229 градусов по Цельсию, и лететь до Плутона слишком далеко. Мне не нравится это слушать, я беру книгу и ухожу в дальнюю комнату. Почему-то не читается, и я смотрю в окно. По карнизу стучат капли. Во дворе пасмурно и снежно, весело кричат дети, они лепят снеговика и играют в снежки. Мне никогда не хотелось поиграть с другими детьми, они называют себя принцессами, хотя у них родители не короли и человеками-пауками, хотя таких гибридов даже в лабораториях не бывает. Кормят кукол песком, какая ерунда. Или делают вид, что стреляют во взрослых из палки. Глупо, к тому же стрелять в кого-то, это очень больно и можно вообще убить. Мне совсем не хочется играть с ними и сейчас. Скучно и бессмысленно. Но я думаю о недавнем открытии ученых. Раньше считалось, что муравьи всегда трудятся как роботы, а оказывается, это не так. Муравьи любят и умеют играть. Катать с места на место маленькие шарики или бороться друг с другом. Даже муравьям нравится играть. А мне нет. Еще я думаю о Плутоне. Ученые до сих пор спорят, что он такое, планета или планетоид. Вот и я. Не ребенок и не взрослый. Мама очень беспокоится о том, что у меня будут большие проблемы с социализацией. Это значит, что я не смогу нормально общаться с другими людьми. Но ведь со взрослыми мне интересно, мне просто надо самой вырасти. А если я вырасту более взрослый, чем любой взрослый, что тогда? У меня очень странное чувство, будто я парю в черной пустоте далеко-далеко от Земли, где-то на орбите Плутона, в поясе Койпера, или еще дальше в облаке Оорта, как комета. Хотя такое, разумеется, невозможно, потому что там нет кислорода и чудовищно холодно, -270 градусов по Цельсию.
2: У меня в животе становится очень-очень неприятно, будто сейчас стошнит, хотя тошноты нет. Как будто там завелась маленькая черная дыра. Я не понимаю, что со мной, но смутно догадываюсь. Знания вот о таких вещах, для которых нет ни одной науки в мире, скрыты в строчках-столбиках. И иду к бабушке, хотя знаю, что она не любит, когда ее отвлекают от компьютера.
1: «Бабуль, а, бабуль, я что, никогда не смогу общаться с другими людьми?»
2: Бабушка смотрит на меня поверх очков, так как обычно смотрят все врачи.
1: «С чего ты взяла? Со мной ведь ты общаешься. А с незнакомыми людьми? Захочешь — спокойно сможешь общаться».
2: Это вообще одно из любимых бабушкиных выражений. «Захочешь — сможешь». И все.
1: «А если мне со всеми всегда...»

А макароны в макароннице макаронятся. А моя мама полюбила на концерте моего отца. А бутерброды в бутерброде.

внимания мои. Вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо, пои. Но вы имманентно жестоко

Паш, не вышло лучших поэтов всю вашу воспеть красоту. А ныне приходится браться за это скупому сыскному листу.

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой. Не используй никаких способов в качестве способов. Не признавай никаких...

цели 5 минут. Перестань оценивать, оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и Он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

Доброе утро этому миру! Доброе утро этой жизни! Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Спасибо зарядке!

хлопнули копы. А вот у Лёхи теперь нет куска жопы. Вроде стрёмно как-то и неловко, а можно было бы получить денег по страховке. Все замолчали, я обвёл приятелей взором. А что, давайте застрахуем Жору, он работает на стройке, там всякое случается.

0: и разговор. Таня говорила, что ты серьезный парень. Правда, имя странное. Что за нагана? У Тани третий месяц. Время обсудить свадьбу впредь, сынок. Зови меня по-простому, мама.
1: Я потихоньку начинаю въезжать.

0: Базар, вокзал, слышу, кто-то входит. Трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танин и братья, близнецы Паша и Леша.

подключился дядя Сережа. Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет-то можно. Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещая злость. Семейная агрессия, миссия весело, перед глазами жизнь. Пляж в Одессе, потом

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и печь.

И мне оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню детства моего, чистые глазенки. Детства моего, чистые глазенки.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка и города, микросхемы.

Он любит вкусных девушек и вкусную музыку. Но больше всего он любит вечеринки. И если ты спросишь его, как там на вечеринке, он сразу ответит: на вечеринке все вкусно.

опять спросишь.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

la lumière.

captain speaking. Welcome, all you space cadets.